0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапельдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапельдук. Пока не догонят,

0: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.
1: Race time is 1 o'clock and the weather picture looks favorable. This race should be a

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Новосибирская область. Электричка Новосибирск. Главный Бугана. Перегон между станциями Инская и Первомайская. 18:41.

0: Eu demisiect, pe păcate.
1: Spuscaia, следующая остановка, Первомайская.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чипльдук. И так будет с каждым.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Ну что, дорогие наши поклонники радиостанции «Чип и Льдук», пришло время поддержать любимое радио. Каждый раз мы обращаемся к вам, и так немножко даже неудобно, а с другой стороны, а к кому нам обращаться? Только вы можете нас поддержать и, соответственно, продлить жизнь радиостанции «Чип и Льдук». Лучше всего раз в месяц. Такая хорошая привычка. Пусть немного, но поддерживаем регулярно, чтобы получать радостную информацию и новый контент. На радио «Чип и Льдук» заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем.

Нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. В себя. Я не влюблен в себя.

В эфире прозвучит песня, помогающая более быстро и надежно отделять яичный белток. Яичный белок от яичного желтка для приготовления пирожных безе. В эфире радио «Чипльдук».

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: долой квасной патриотизм!
1: Даешь ликероводочный!
2: Радио Чиппальдук. Великая алкоголическая революция.
3: Переворот на 40 градусов.

Перемалывание продуктов. Нарежьте мясо или другие продукты на небольшие куски, свободно проходящие через отверстие лотка в загрузочную горловину. Полностью размотайте шнур электропитания и подключите к розетке. Включите мясорубку, нажав кнопку «вкл-выкл». Положите куски мяса в лоток. Для подачи мяса в режущую камеру используйте толкатель. После завершения работы выключите прибор и отсоедините его от сети. Внимание! В процессе работы мясорубки в режущей камере начнет двигаться шнек. Это норма и не является неисправностью. Не затягивайте очень туго фиксатор, чтобы устранить движение. Это может привести к поломке прибора. Внимание! Если мясорубка работает, но фарш не выходит через решетку из-за того, что она забита, необходимо выключить мясорубку, отключить ее от электросети, разобрать и очистить режущую камеру мясорубки и решетку. Режим реверс. Если во время работы мясорубки мясо застряло, то выключите ее и дождитесь полной остановки мотора. Не отключая от электросети мясорубку, включите функцию обратного хода, нажав кнопку «реверс». Вращение шнека будет происходить в противоположном направлении, что позволит очистить режущую камеру мясорубки. Если это не помогло, отключите прибор от электросети для разборки камеры и очистки вручную. Насадка для сосисок и колбасок. Первое. Установите на шнек насадку для приготовления колбасок и фиксирующее кольцо. Зафиксируйте сборку кольцевой гайкой. Второе. Предварительно подержите оболочку для колбасок в теплой воде 10 минут. Затем натяните влажную оболочку на насадку и завяжите на противоположном конце оболочки узел. Используйте для приготовления колбасок натуральную оболочку. Третье. Подготовьте фарш, помещая куски мяса в горловину режущей камеры толкателем. Четвертое. Наполняйте оболочку фаршем. По мере заполнения оболочки сдвигайте ее с насадки. Если оболочка высыхает, прилипает к насадке, смочите ее водой. Внимание! По окончании работы выключите мясорубку и дождитесь полной остановки моторного блока. Затем снимите и разберите режущую камеру. Далее извлеките вилку сетевого шнура из розетки. Отсоедините все насадки и вымойте их! Утилизация. Данный прибор не может быть утилизирован вместе с обычными бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, прибор должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации электрического оборудования. Процедура утилизации должна осуществляться в соответствии с местными экологическими нормами. Вы можете получить более подробную информацию об утилизации продукта от уполномоченных подразделений.

Вы прослушали инструкцию к электромясорубке. Текст читала артистка театра и кино, дипломант Всероссийского конкурса артистов-чтецов к 175-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя Елена Бушуева-Цеханская.

0: История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз для тупых.
1: I'm a little bit of a

do this to me again.

Чиплдук. Шо горите?

0: Трэш, трэш, трэшничок.
1: Детка, нет, ну в хорошем смысле, конечно. А утром, я сделаю тебе восхитительный фруктовый фреш. И главное, что это утро

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Звоним Мурзилле. Что ты смеешься?
3: Мурзилла,
2: он или она, непонятно. А, всегда готов, он, значит. И еще что-то такое. Дколф Айнунит на понятном языке, на непонятном надпись.
4: Да?
2: Алло.
4: Да.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я бы даже расширил это понятие. Здравствуйте, Мурзилла.
4: Здравствуйте.
2: Вот
4: а это кто?
3: Это Мурзилки.
4: Кто?
3: Веселые картинки.
2: Веселые Мурзилки. Вы себе сами эту кликуху придумали? Или так зовут вас близкие и родные?
3: Радио Чипыльдук вас беспокоит, чтобы вы не нервничали.
4: А, Господи, здравствуйте.
2: Вы уже забыли, да? Всего-то месяц прошел. Как,
4: нет, даже меньше.
2: Прислана такая заява. А вы просто, так сказать, не в зуб ногой.
4: Совсем не в зуб ногой.
2: Да, да. Ну, что, а что вы делали такое, что мы так внезапно вас накрыли?
4: Я жарил картошку.
2: Ну, тут уж, конечно, тут не до чего.
4: Вот серьезно, вот прям вот с ножом в руке.
3: Вот сейчас, вот уже можно пробовать или рано?
4: Нет, еще нет, я только ее порезал.
2: Ага. Маслица много льете?
4: Маслица совсем чуть-чуть, но так, чтобы мне не покрывал, потому что не очень жирная была. И к тому же надо тонко нарезать.
2: Тонко, да. У вас такая, так сказать, школа.
3: Опыт большой.
2: Культура жарки картофеля утеряна, поэтому вот мы ищем тех, кто умеет еще.
4: Ну, так нет, таких вообще немного. Это я и моя бабушка.
2: Ага. А бабушка ваша, наверное, у своей бабушки училась, а та у своей и так далее. Так что да. Рецепт ваш жаркий, может, идет даже со времен, когда и картошки-то на Руси еще вообще не было. Вот. Так что дай бог всем бабушкам здоровиться. Куда же мы без них?
3: Вы знаете, дело в том, что на телевидении огромное количество кулинарных программ, как вы знаете, а вот на радио кулинарных программ очень мало. И поэтому мы хотим сделать такую вот кулинарную онлайн-программу, когда вы подливаете, отрезаете, кромсаете, и все это мы вот пытаемся...
2: В реальном времени.
3: Да, чтобы слюни, грубо говоря, потекли, вот, вообразить это все.
2: Чтобы поэтому... слышно, как шкварчало это все.
3: Вот шкварчит или еще нет?
4: Вот еще не шкварчит.
2: Давайте вот мы немножко подождем даже по такому, так сказать, случаю.
3: А вы вот то, что делаете, вы нам описываете эту ситуацию. Вот у вас сколько тарелок стоит, как вы режете, что за нож?
2: Сколько сальцы сыплете?
4: Обычный шерстяной нож фирмы Фар, ну, какой-то такой. Ну, не очень хороший. Давно хотел уже купить себе нормальный какой-нибудь японский, там, например.
3: То есть нож имеет значение, которым режете?
4: Однозначно. Обычно куча вот на кухне, но используешь только один, потому
3: это
4: что он самый лучший и хороший, то есть, ну, вообще.
2: Но у вас как бы резко тонкие такие дольки, тонкие, широкие, да, как почти чипсы, да?
4: Чуть поменьше чипсов, а вообще вы правильно совершенно все сказали. Главное их потоньше нарезать.
3: Ага. Почему?
4: Ни в коем случае не кубиками, потому что кубики это как-то, ну, не то что попсово, а как-то, ну... Не знаю, я люблю больше так.
2: Вкус другой получается, у кубиков и у, так сказать, вот таких вот долек, это разный вкус.
3: Кто ваша аудитория? Кто приходит есть ваш картофель? Лично вы или есть какой-то уже...
4: Прежде всего, мой 8-летний сын.
3: Как зовут?
4: Потом его зовут Михаил, Миша.
3: Миша в курсе, что вы уже начали готовить?
4: Нет, он еще не пришел из школы.
2: Вот будет сюрприз-то ему, парню.
4: Конечно.
3: Картошечки навернуть.
4: А доедает все жена. Вот.
3: То есть Миша первая у него, так сказать, первая тарелка идет.
4: Конечно. Я просто пораньше с работы пришел, чтобы специально, чтобы порадовать.
2: Так. Но вы там тем временем как, высыпали картошечку-то на сковородочку?
4: Вот я в процессе как раз.
2: Как раз в процессе, ага.
4: Если, я не знаю, будет ли слышно.
2: Ну, поднесите трубочку. Мы уже слюнки складываем так.
4: Не особо слышно. Нет.
2: Но мы дождемся. Так. Так, значит, вы научились жарить-то от бабушки, я так понимаю.
4: Совершенно верно.
2: А она?
4: Она вот уже не знаю.
3: А в детстве... Нарисуйте нам вот эти детские ощущения, бабушка жарит картошку, а вы где?
4: А я обычно рядом стоял. Я поэтому и так и научился готовить, в том числе борщи, вот, ну, то, что вот обычно бабушки делают очень хорошо.
2: Может, нам цикл программ от вас тогда? От Мурзилы, Мурзила на радио Чипыльдук. Кулинарные Мурзилки. Борщ, картошечка.
4: Кулинарий. Ну, я, конечно, не Андрей Макаревич.
3: Мы знаем, что вы круче.
4: Вот сейчас, погодите, вот сейчас слышно, нет?
2: Ну-ка.
3: Да, ну
2: тихо, тихо, давай послушаем, помолчим. Давайте. Шкварчит картошечка от Мурзилы из Москвы.
4: Сейчас должно быть хорошо слышно.
2: Да, было хорошо. А сковородка чугунная или тефалевая какая?
4: Нет, вы знаете, эта сковородка, она в современном покрытии а-ля ВОК.
3: Угу.
4: Там довольно, ну, это, наверное, не очень правильно, но, по крайней мере, там все равномерно прожарится. Я вообще очень люблю вокинские все эти дела, азиатские. Вот, ну, и для жарки картошки она также подходит.
3: Мурзила, а в чем ошибки начинающего пользователя? Какие можно дать вот советы, чего избегать?
4: А, ну, прежде всего, тут вообще это совершенно не бином Ньютона, это довольно элементарно. Но прежде всего, самое главное, картошку не солить. Ее надо солить в конце.
2: Так.
3: Вот, почему?
4: Потому что она начинает разваливаться.
2: Верно.
4: Я не знаю, как это работает, но обычно солят ее в конце.
2: И не накрывать, наверное, крышкой, потому что она тогда пареная получается.
4: Да, конечно, никаких крышек. Вот, она просто начинает это еще хуже разваливаться, получается такая каша.
3: Ну хорошо, жареная на масле вредная?
4: Ну как? Ну вообще, в принципе, да, считается, что вредная. Но я думаю, что картошка это такой наименьший из зол. Это не красное мясо и там... Не знаю, не жирная особо.
2: Ага, на каком масле? На каком масле жарим?
4: Да, на подсолнечном. Хотя, конечно, лучше на оливковом. Всегда, вообще всегда все лучше делать на оливковом масле.
2: Мы записываем ведь тут все.
5: У нас все ходы записаны.

0: Так, продолжаем жарить картошку на радио Чипыльдук с Мурзилой в режиме реального времени.
1: Как процесс там сейчас? Не подгорает
2: уже
1: еще?
2: Уже прям вот пошел. Пошел запах, пошел.
1: И Миша пошел из школы, Миша идет из школы.
0: Слушай, вот новая рубрика «Запахи на радио Чипыльдук». Запахи на радио, это же еще никто не делал ведь, понимаете?
1: А немножечко чесночку добавить не надо? Чуть-чуть, нет?
2: Чесночку нет, я обычно не добавляю.
0: А лучок?
2: Лучком, конечно, потом, зеленым. И укроп,
0: вот так, да.
1: И укроп.
0: Не, ну вот этот колечками вы туда как бы не кладете, да, туда, колечками которые?
2: Это можно сделать. Я себе так делаю.
0: Это называется картофель по-мурзиловски.
1: Пробуйте, прежде чем закончить процесс, чуть-чуть.
2: Однозначно.
0: Ага.
2: Бывали? Я всегда все пробую. Но ага. В данном случае я еще хочу сделать такую штуку. Туда потереть немного сыра, который у меня остался... Уже почти застохший в холодильнике.
1: А это не важно, как раз его туда и надо.
0: Там, да.
1: По-шихонски?
2: Какой-то вологод, не знаю. Ну, обычный такой, простой.
1: Российский.
0: Советский, может быть.
1: Советский, это не
0: обычный. С 86-го года лежит, нет?
2: Пролетарский, засохший.
1: Советский, это как швейцарский был.
0: Ну, хороший. Нет. Хороший. Так, да. Такой рецепт есть такой. Ага, и еще вопрос. Раз уж у нас практически телевидение получилось, мы просто видим уже это все. Вы себя опишите, вы как, вы с усами.
1: Да,
0: вы
1: у вас поварской какой-то колпак есть.
0: Фартук или что?
2: Нет, я, к сожалению, без усов и бороды. Так. У меня почему-то не растет. Я из-за этого очень переживаю.
1: Ну, вы наклеите, там можно...
2: 33 года. Ага. Вот, и это ужасно.
0: Да нет, что, в 33 года все еще только начинается. Она у вас начнет расти только лет в 70.
2: Да.
0: А седина будет, наверное, в 105. Может, вы долгожитель, так что не расстраивайтесь.
1: Ну, это экономия... Нет, вы, во-первых, моложе выглядите, экономия на бритвах. Ну,
0: конечно.
1: Вы неправильно смотрите.
0: Со временем...
2: Ничего хорошего, мне при покупке алкоголя в магазине паспорт прошу. Ничего хорошего.
1: Да уже скоро прекратить, да? Надо алкоголь употреблять. Что же
0: вы? Да нет, почему? Так без алкоголя наоборот доживете лет до 150. Вы им скажете, зато я картошку жарю такую, что об этом рассказывают по всесоюзному, всемирному радио Чипыльдук.
1: Мурзил, если вам позвонят с другой радиостанции, вы, пожалуйста, картошку им не жарьте.
0: Это эксклюзив.
2: Нет, ни в коем случае. Я скажу, что я... Как это, у музыкантов это называется эндорсер,
1: копирайт.
2: Я эндорсер по картошке радио Чипыльдук. Эксклюзивный.
1: Да, давайте причем постепенно борщ в следующий раз, чтобы не только картошечка, чтобы у нас были такие базовые для начинающих.
2: Без проблем всегда. Я, к сожалению, с него уже борщ доел.
1: Ну, пробовать можно уже?
2: Пока нет.
0: Ай-яй-яй, конечно, хочется услышать вот это ням-ням от вас, и чтобы вы с набитым битком...
2: Вы послушайте, как это звучит-то. Это же музыка.
0: Давайте еще разок. Картошечка шкварчит.
1: Совсем другой, кстати, сейчас будет уже звук-то.
0: Давай, послушай.
2: Ну, вот скажите, как бы, что это уже
0: после
2: слюна
1: наворачивается.
0: Да,
1: первый раз все-таки было сыровая, сейчас чувствуется
0: уже. Сейчас мы чувствуем уже, стадия уже ближе готовности. Но прямо отпускать вас не хочется. Мы дождемся все-таки. Я говорю, вот мечта, чтобы вы с набитым картошкой вкусной ртом сказали джингл радио Чипыльдук. Радио со вкусом.
2: Я говорю, жалко, что по радио не научились еще пока запахи. Но я думаю, что дело за этим не встанет. Уже какие-то есть.
1: Вы знаете, это тонкий момент. Ведь сейчас многие наши слушатели почувствовали этот запах. Ведь здесь вопрос скорее внутренней свободы. Если человек, он же книжку когда читает, он же тоже не чувствует запахи. А иногда прям такие слова, так что прям, ух, слюни текут.
2: Кстати, да, тут трудно не согласиться совершенно. Вот, это да.
0: Да.
2: Вот я вот как раз... у меня тут все проще, потому что у меня картошка передо мной.
1: Везука.
0: Ай.
1: Я вот только булочку съел какую-то дурацкую. Сейчас картошечки навернул с большим аппетитом.
0: К теме на безусости возвращаюсь. Это же очень еще большое преимущество, потому что можно удобно наворачивать картошку, не пачкая усы, по которым стекает масло.
2: А если она с грибами, то грибы на них не остаются.
0: Да,
2: нет,
0: да.
2: Много, в принципе, преимуществ. Можно найти массу, действительно. Но все-таки вот какие-то были у меня желания на этот счет. Ну ничего, теперь вы меня успокоили.
1: Скажите, а вот преемственность от бабушки к вам, а Михаил как относится к процессу приготовления картошки? Он вот сейчас спешит из школы, зная, что вы будете ее готовить?
0: Сынок.
1: Или он только потребляет?
2: Ну, вообще, с большим интересом. Большим интересом. Когда он прям стоит, ждет. Ну, впрочем, как и я в детстве. Это нормально, это, видимо, наследство. Передалось.
1: Ну вот, то есть мы сейчас наблюдаем уже процесс, который нужно контролировать, только вовремя снять картошку. Или посолить ее еще нужно же, да, правильно?
2: Да, но пока я еще не солил, потому что... А хотя все, уже, наверное, можно.
1: Попробовали?
2: Сейчас, секунду. Пробовать пока нельзя, не солил же. Понятно, что она не соленая.

0: Итак, завершающее третье включение. Жарим картошку с мурзилой в режиме реального времени. Она уже практически готова. Остались последние штрихи. Что там у нас?
1: Вот так, в процессе. Вот так. Картошку, кстати, не стыдно даже немножечко пересолить. Она столь поглощает, поэтому даже в некоторые супы ее кладут, когда, допустим, ну, переборщили, бывает, с солью. Угу. Кладешь пару картофелин, она ее... оттягивать.
2: А, то есть вы можете изначально добавить соли больше, но на выходе в результате получится нормально, да?
1: Ну, в общем, ну нет, ну лучше соли не перебарщивать, конечно, это также вредно.
0: Соль йодированная или крупного помола такая каменистая?
1: Йодированная, самая обычная.
0: Ага, так.
1: Потому что крупного помола тут не использовать я не вижу никакого смысла. Это хорошо для, не знаю, для салатов, для каких-то таких.
0: Я немножко поясню для тех, кто подключился только что к нашему кулинарному марафону. Мы уже четвертый час готовим вкусную еду со слушателем Мурзилой из Москвы,
2: в начале
0: который ждет
2: разговора,
0: сына
2: да. Михаила.
0: Мишу из школы и жарит. Умело жарит картошечку. Мы наблюдаем процесс.
2: Бабушка передала свое кулинарное мастерство нашему слушателю. Вот сейчас уже в процессе, наверное, пробы. Уже картошка готова.
1: Фактически, да. Теперь я могу сказать, что вот еще вот минуту, и я даже смогу, я осмелюсь ее попробовать.
0: Я думаю, все-таки процесс этот стоит того, что мы перекрыли вот этим звонком 18 треков музыкальных. Потому что шкварчание картошечка – это музыка, сфер.
2: А сколько, давайте так точно, сколько должно занимать приготовление картошки вот в реальном времени? Вот у вас есть какой-то четкий вот, что вот?
1: Если захотеть сделать ее быстро, это просто фактически моментально. То есть динь-динь-динь, раз-раз, и, ну, то есть, ну, 10 минут там.
2: Скажется на вкусовых качествах приготовляемых?
1: Откровенно говоря, скорее всего, вряд ли. Это я так люблю. Ага. Очень... размеренно, но там тоненько.
2: Ну, то есть у вас процесс приготовления пищи такое удовольствие непосредственно от процесса, что вы готовы даже продлить это состояние вот для себя, как можно растянуть
1: совершенно,
2: удовольствие.
1: Совершенно верно. То есть это фактически некая даже форма досуга.
2: Mm-hmm. Вот совершенно не понимаю этого. И завидую, по-хорошему завидую.
0: А мы не спросили, мы вас так все мурзил, да мурзила. Ну, если хотите, мы так и оставим, но можете сказать еще и, допустим...
1: Без проблем. Меня зовут Илья.
0: Илья. Илья Мурзила. И этого достаточно.
2: Ну что, я думаю, что все попробовали уже, все наши радиослушатели.
1: Радиослушатели, это, конечно, хорошо. Я сейчас сам попробую. Так.
0: Ням-ням.
2: Ням-ням?
1: Да, я бог кулинарии. Так я пожарил картошку. Умело.
2: Поднесите,
1: да,
2: поднесите к трубочке-то парочку.
1: Ой,

0: Ильи Мурзиллы из Москвы.
1: Нашего кулинарного агента, с которым мы будем периодически иметь наши радиомосты.
0: И сейчас кулинарные. Он в реальном времени в нашем радиомарафоне пожарил картошечку.
1: Соль.
0: У себя тонкие. На улице какой?
2: На улице Троицкая.
0: Троицкой. Ну, смотрите, а то сейчас на запах тут
1: сбегутся.
0: Стекутся.
2: Да-да-да-да-да.
1: Михаилу отложите сразу, отложите.
0: И бабушке привет, конечно, главное.
2: Обязательно.
0: За такую династию просто картофели-жарщиков.
1: Не только. В следующий раз.
2: Жарщиков картофеля.
1: Давайте выясним на следующий раз, каратенечки, что будем готовить?
2: Ну, я часто делаю мясо.
1: Угу. Зажарим.
2: То есть, ну...
1: Или запечем.
2: Стейк.
1: Вот будем иметь в виду.
2: В принципе, я принимаю заказы.
0: Все, мы вас пометили, внесли в список, в наш вкусный список съедобный.
1: Мурзила, Илья, спасибо вам огромное. Мы получили удовольствие.
2: Вам спасибо.
1: Проголодались теперь.
0: Побежим сейчас, купим хоть черного хлеба, полбатона.
1: Буханочку.
2: Да, и вам-то приятного аппетита и до новых встреч.
0: Привет, как, знаете, Михаил. Едят в приглядку, иногда в прикуску, а мы вот в прислушку покушали картошечки. Ну все, спасибо.
1: Счастливо.
2: Все, спасибо вам. Всего доброго, до свидания.

Не совсем радио. От слова «чипльдук».

0: Уважаемые радиослушатели, для улучшения усвояемости передаваемой информации на радио Чиппельдук ведется систематическая разработка экспериментальных и нетрадиционных форм подачи новостей. Предлагаем вам специальный выпуск новостей в особом диалогово-развлекательном формате, рассчитанном на двух дикторов.
1: Quick News на радио Чиппельдук.
2: Ученые записали голос суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Клёвой?
2: Клёвой. Запись должна помочь специалистам собрать больше информации о местах обитания этого редкого вида птиц.
3: Редкого?
2: Очень редкого. Ученым удалось первый раз.
3: Первый?
2: Первый. Записать на воле голос очень редкой суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Первый раз?
2: Первый раз.
3: На воле?
2: На воле.
3: Удалось?
2: Удалось. Сообщает News...
3: Кто это?
2: New Scientist.
3: Новый ученый.
2: Yes, да. Mm-hmm. В этом году птицы этого вида удалось заметить лишь в третий раз.
3: А во второй их не замечали?
2: Нет, не замечали. Mm-hmm. Суматранские пестроклевые кукушки достаточно большие птицы, mm-hmm. длиной около 50 сантиметров.
3: Oh.
2: Оперение их имеет черно-зеленый оттенок.
3: Красиво.
2: Во. Пока этих животных находили только на индонезийском острове Суматра.
3: Сам был там?
2: Не пустили. Согласно данным организации BirdLife International, в период между 1961 и 1997 годами...
3: А ты, кстати, что делал тогда, в этот период?
2: Я сидел. Птицу видели всего один раз.
3: Так.
2: В 2006 году ее удалось заснять в лесу.
3: В каком?
2: Не помню. Автоматической камерой с датчиком движения.
3: Интересная передачка была бы.
2: Ну. Новости культуры.
3: Науки.
2: Науки. Крупные японские бренды, такие как
3: Пионер,
2: как Пионер и Хитачи.
3: Знаешь такие сам?
2: Нет. Имеющие уверенные позиции на рынке плазмы.
3: А у тебя Пионер или Хитачи?
2: Хитачи. Постепенно теряют к нему интерес.
3: Что это они так?
2: Я не знаю. Утверждает тайванский индустриальный рупор.
3: Рупор?
2: Да.
3: Мегафон, что ли, такой?
2: Наверное. Дик Таймс.
3: Да.
2: Представители ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки
3: RIAA,
2: в котором глава Apple призывает крупные звукозаписывающие фирмы отказаться от технологии DRM.
3: Зря.
2: Ну, и при распространении музыки.
3: Какой музыки? Напой.
2: Лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё. Понял?
3: Так.
2: Сенатором Нью-Йорка Карлом Крюгером.
3: А у них новый, что ли, теперь?
2: Говорят, да.
3: Типа мэра?
2: Ну, типа того. Было сделано заявление о том, что в ближайшем будущем власти города...
3: Это типа мэрии?
2: Ну, типа того. Собираются запретить использование цифровых плееров и рот. И
3: iPod?
2: iPod.
3: И других... есть iPod?
2: Нет. И других гаджетов. Гаджетов?
3: Что
2: гаджетов?
3: Такое?
2: А что это такое?
3: Гаджеты.
2: Гаджеты. А, гаджеты. Во время пересечения...
3: Ну и гаджеты.
2: Это да. Во время пересечения проезжей части улицы.
3: И кто это будет пересекать с гаджетом улицу?
2: Черт его знает. Южнокорейская компания Samsung Electronics согласилась выплатить штраф в размере 90 миллионов. С целью урегулирования судебного разбирательства, инициированное 41-м американским штатом.
3: А какой такой штат?
2: 41-й? Я не знаю.
3: Так.
2: Да.
3: Все?
2: Все.
3: До свидания.
2: До свидания.
1: Quick News на радио Чиппельдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Ну а следующий трек в нашем плейлисте с особенным вниманием должны прослушать любители конного паркура по крышам в больших мегаполисах.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Сэр Гай Середас.
3: Сэр Гай Середас.
2: Здравствуйте, мы с вами уже общались, но мы не помним о чем. Хотим вас проведать и узнать, как вы все еще с нами, или уже вы откололись от Чипальдука.
4: Нет, я с вами, я даже вам немножко денег положил.
3: Да вы что?
2: Вот об этом...
3: Ой, спасибо большое.
2: А вы сейчас где-то на ветру, вы на... просто слышим звуки резких порывов ветра. Где вы?
4: Да, я иду на улице, но я уже подхожу к Дане, сейчас он исчезнет.
2: А какой улице? Что это за улица была? Где это вы шли?
3: Где этот дом?
4: Улица Красноармейская. Это в городе Брянске.
2: Ага.
3: А вы любите, когда, да, чуть-чуть продувает?
4: Да, люблю, конечно.
2: А вот вы в жизни попутный ветер в какую сторону ждете? Вот вы, вам бы хотелось, чтобы вам попутный куда бы вас, так сказать, не гнал, но сподвигал, направлял?
4: Ну, я думаю, что самое главное, чтобы он был. Mm. Если он попутный, то он в любом случае по пути.
3: Ну, значит, вот на ваше ощущение...
2: Ты куда подует, туда и пойдете, что ли? Вы что-то...
3: Нет, ну попутный он по пути, понимаешь?
4: Он как раз дует, куда я иду, а не куда он дует, я иду. То есть все наоборот. Ну,
3: попутный.
4: Да, логично.
3: Ну и вот как ваши ощущения в последнее время...

0: Ну, то есть получается, чтобы вы его часто слушали, вам надо, чтобы ветер был не по пути.
1: Ну, возможно, я должен об этом подумать как следует.
2: Ну, это какой-то новый слоган рождается.
1: А не как сейчас, да.
2: То есть, как бы, дорогие слушатели, если у вас хорошее настроение, радио Чебульдук не для вас. Парадоксальный вывод мы сделали.
1: Парадоксально, да.
0: Если вы в депрессии, мы с удовольствием вас оттуда
2: радио Чебульдук для тех, кто в депрессии.
0: Да, для тех, кто в депрессии ненадолго.
1: Да, возможно так, потому что можно, чтобы поддержать это хорошее настроение, все-таки для профилактики его стоит подслушивать так вот, раз в неделю точно.
0: Ну и хорошо. Но вы там уже в помещение зашли?
1: Нет, я решил вот на ветру поставить, раз о нем говорить.
2: На ветру.
1: Да, это будет таким лейтмотивом вот, нашего разговора.
2: Нашего разговора, да. А у вас же какие-то изменения еще произошли за 3 года, как мы не слушались с вами?
1: Я думаю, что произошли.
2: Кто-то родился у вас или...
1: Нет, у меня никто не рождался. У нас только внутри меня, может быть.
2: Внутри вас, так.
0: Да, ну как кто внутри вас родился?
1: Ну, наверное, я немножко заново родился.
0: Хорошо.
1: Ну, такое, в принципе, я бы не сказал, что это там что-то такое... что это какое-то чудо, что ли, я не знаю. Вот. Но периодически во мне рождаюсь.
0: Ну, а помните, как в фильме «Обыкновенное...» Помните, в «Обыкновенном чуде» у Леонова, он же говорил, во мне проснулся дед по материнской линии. То же самое у вас. Никто не бывает, что вот кто-то чувствует... Кто-то
2: назовите вас... вот конкретное, какая черта у вас вот родилась, или качество, или...
1: Ну, наверное, чуть больше осознанности. Осознанность родилась.
2: Осознанность.
0: Это вот появилась. Когда вам 53 стукнуло, да?
1: Приблизительно.
0: Ну что же.
1: По какому-то из календарей, возможно.
0: Категорически поздравляем и желаем, чтобы часто внутри просыпался какой-то здравомыслящий, но при этом угарный товарищ, который бы что-то говорил, что потом, скажем так, можно было в жизни реализовать.
2: Чтобы вы себя приятно удивляли вот этим вот нарождением новых качеств в себе, чтобы они как годовые кольца, чтобы новый был, чтобы не по кольцу ходило, а по спирали. Представьте, вот образ, спилили дерево, а у него внутри не кольца, а спираль. Вот такого
1: да.
2: дерева нет.
1: Интересный образ, кстати.
2: Да, вот.
1: Я экспромт. Именно и представил. Да.
0: Ну что же, попутных ветров обнимаем.
2: Это был Гай Сэр, Гай Середас из Брянска.
0: Чтобы вы продолжали нас слушать точно. И при таком позитивном настрое.
2: И попутного нам с вами вместе ветру.
1: Взаимно, ну так и так взаимно получилось. Так что спасибо вам большое. Вам
0: пока, счастливо.
2: Ага. И тогда вам настроение такого, ну не буду говорить какого, чтобы хотелось слушать радио Чебульдук.
1: Спасибо, до свидания.
2: До свидания.
3: У нас

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

Didn't do

0: Дорогие наши слушатели радио Чипльдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайр эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чипльдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чипльдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дух. .ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чипльдук. И так будет с каждым.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Das ist Swarovski. Swarovski.
1: I got no techno toys. Blues.

Есть только один способ узнать, честен человек или нет. Спросить его об этом. Если он ответит «да», значит, жулик. Граучо Маркс.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Генеральная Российской поручила прокурорам принять меры. Материалы свидетельствуют о том, что создана целая сеть, полученная незаконным путем. Участились случаи ухода, а также выплаты платы. Указанные выше регистрируются на умерших с целью дальнейшего, в том числе для доходов с уходом, пишет передовица. Фракция изменила свое. Как передает корреспондент, на заседании января было решение. Об этом сообщил лидер Александр. «Это делается, чтобы всем, чтобы стало основой», — сказал Александр. По его словам, многие имеют тенденцию к затяжке, сообщает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: La vie, c'est la vie. La vie, c'est la vie.
1: Прозвучала музыка для марширования на плацу воинской части 1401 Борисоглебского района Ростовской области. Ну а следующие 5 композиций в нашем эфире для тех, кто опрометчиво выбрал для отдыха в этом году побережье Краснодарского края, а не Зимбабве.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я нашел череп в лесу, моей первой мыслью было вызвать полицию. Но рассмотрев его, я призадумался, что это был за человек? Почему у него были оленьи рога?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Интересно, Владивосток нам ответит, София или нет?
5: Два часа, это ночь.
3: Да.
4: София,
3: алло.
4: Здравствуйте, мы вас разбудили или нет? Это Чипульдук.
3: Нет, вы меня не разбудили.
5: Как жалко.
4: У вас был телефон занят часа 4 подряд, поэтому мы-то раньше начали звонить. С кем вы болтали?
3: Да вчера еще. Я просто в Питере.
4: Тьфу ты.
5: Вот так вот.
4: Мы сегодня с Антоном вот вам звоним, а попали в Питер. Ну что ж делать-то? Хотели узнать, как там Владивосток
3: проживает. Я буквально вчера прилетела, так что...
5: Это нас немножко извиняет.
4: То есть вы не переехали, да. Вы просто путешественница, да?
3: Ну, пока не переехала, да.
4: Я так понимаю.
3: Как только перееду, оставлю сообщение на форуме о том, что переехала, и теперь звоните в Питер.
4: А там что, значит, какой-то вот у вас там дружок, что ли?
5: Так.
3: Ну, вуз у меня здесь.
4: Мужа?
3: Вуз, муж,
4: да. Ну, в общем, что-то такое там у вас хорошее. Ну, понятно. Так скажите-ка, пожалуйста, вот вы же у нас филолог, правильно?
3: Будущий, потенциальный.
4: Потенциальный филолог.
3: Да.
4: Так, значит, о чем же тогда филологическом с вами сейчас поговорить в условиях того, что... Вот нравится ли вам... тексты, которые наносят на денежных купюрах. Вот что-то там толковое можно прочитать? Есть ли там ошибки какие-то, опечатки?
5: Какой изящный филологический заход.
4: Просто нам сейчас вот не на что посмотреть, проверить. Мы бы хотели почитать тексты на купюрах, а у нас нету, так сказать... вот
5: на разных, и причем вот отличается ли...
3: Очень качественная литература, я могу сказать. Очень рекомендую за зарубежку, там, не знаю.
4: Зарубежный. Нам очень
5: и чем
4: хотелось.
5: Выше достоинство, тем лучше текст, мне
4: лучше
5: кажется.
4: Лучше текст,
5: да,
4: там вот. И классика какая.
3: Чем выше достоинство, тем шире... шире спектр возможностей, которые предоставляет вам такое чтиво.
5: А на американской литературе вот этой купюрной, там еще и авторы как-то вот более солидные, тогда вот такой...
3: Ну, это же дело вкуса, мне кажется.
4: Ну, Скотта Фицджеральда я читал на другом носителе все-таки.
5: На какой купюре Скотт Фицджеральд?
4: Да.
5: Мы не можем проверить сейчас.
4: Вот, София, ну ладно, это мы так очень так изящно,
5: подводим.
4: Интеллигентно, филологически намекнули всем слушателям, да, что, в принципе, мы с удовольствием бы почитали.
5: Да.
4: Почитали бы.
5: Разные тексты.
4: Потому что Чипульдук нуждается в поддержке. Но мы счастливы, конечно, и беззаботно общаться со всякими слушателями. Вот с Софией особенно. Как-то мы очень здорово общались, запомнили, внесли вас в золотую дюжину наших любимых слушательниц.
3: О, да, я потом побежала покупать себе золотой статус.
4: Спасибо, спасибо.
5: Андрюш, кстати, о золоте.
4: И опять в свою дуду, да.
5: На золотых монетах тоже интересные тексты.
4: Тоже можно, да, присылать золотой песок.
3: А кстати, про золотые монеты. Знаете, я закончила школу с золотой монетой.
4: Да вы что?
3: Да.
5: Поздравляем.
4: Поздравляем действительно искренне. Но побольше бы таких.

0: Каких слушательниц?
1: Не, ну, в принципе, даже безотносительно золото это дорогого стоит, в общем-то.
0: Закончить школу стоит дорогого сейчас.
1: Золотом.
0: Ну, а с золотом-то, конечно, да. Ну, поздравляем, поздравляем. Вас, наверное, в ваш вуз взяли так вот, как говорится...
1: Без.
0: Да?
2: Нет, пока еще не взяли. Завтра понесу документы, но очень надеюсь, что возьмут.
0: Ну что ж, София, вот непосредственно в эту секунду вы что делали?
2: Я сидела в комнате.
1: И занималась.
2: И читала.
1: Занималась.
0: Вот, София, вот как не позвонишь, она читает, она занимается, она учит.
2: Да всего два раза звонили, так просто повезло.
1: Все слушатели должны брать пример.
0: Ну, два раза. Два – это много. У нас тут очередь тех, кому ни разу не звонили.
2: Да, я долго провела в этой очереди. Я 3 года в этой очереди жила.
1: Вот теперь привилегированный.
0: Но вы вернетесь во Владивосток или как у вас планы-то?
2: Конечно, вернусь. Через пару недель.
0: Вы тогда скажите, когда вернетесь. Мы вам попозже позвоним, все-таки часиков 3 ночи, чтобы, ну, колорить.
1: Ну, или пораньше, часиков 4 утра.
0: У нас же наша рубрика «Проснись и пой», когда в 4 утра все-таки...
2: Хорошо, вы нам... я вернусь уже 13-го.
1: Мы рискуем услышать в эфире матерные песни вообще. Как-то у нас это не
0: нет,
1: очень
0: нет,
1: принято,
0: нет,
1: по-моему.
0: У нас София, воспитанная девушка, она пела в прошлый раз, правда, пыталась хриплым голосом петь из репертуара «Биллис Бэнд». Что-то, но хрипа не получилось.
1: Но в 4 утра это будет разбавлено русским переводом, подстрочным.
2: Ну, я же филолог.
1: Да. Филолог.
0: Ну что ж, София, спасибо, рады были с вами пообщаться.
1: Вот, и успехов вам, удачного поступления.
0: Да.
2: Спасибо.
0: Будем держать скрещенные пальчики. Да. Вот. Будем друг друга поддерживать. На слове «поддерживать» я сделал акцент.
1: Опять, очень изящно. Вот,
0: интонационный.
1: София, обратите внимание, как изящно, филологически безупречно сделан этот заход.
0: Да.
2: Спасибо.
0: Ну ладно, всего вам доброго.
1: Удачи.
0: До встречи.
2: Услышимся. Да. Звоните еще.
1: Счастливо.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: Новостью дня у радио Чипльдук.
2: Выпусков для новости про эфире радио Чипльдук будет провел ведущих Киру Каневского на вас.
3: Госдума 15 декабря приняла в третий окончательных чтением закону об образовании в состав России нового региона в результате объединения Иркутской областью и Усть-Ордынскому бурятским автономным округом. Токио. Глобальным объемом продаж мобильных телефонов в прошлом году впервые превысил 1 миллиардом штук. В миром было продано в общем сложностью 85,6 миллиардами мобильных телефонов, что на 22,5% больше, чем на предыдущий год. Рекорду в значительном способствовал рост продаж страной с новыми рынков, включая Россию. Нью-Йорк. Корпорация Ford Motors отчиталась о своя показателям наиболее крупных за вся 103-летней историю существования компании. В обнародованными отчетах отмечается, что в прошлом году убытком компании составило 12,7 миллиарда долларов. Таким образом, быть перекрыт рекордных показателем, когда убытков Форду составили 7,39 миллиардами долларов.
2: Это передавалось вас на дайджестом про новости за радио Чупыльдуку. В студии была Киру Каневский. Продолжать была от нашего эфира музыкальных треков для отдохнув. Лоиндель, а, бабиди лоиндель, а.

Это была песенка для гонок на мотоциклах с детскими колясками. А сейчас в нашем плейлисте небольшая подборка треков, которая должна помочь при регистрации хозяйствующих субъектов Калмыкии.

0: 刀组。
1: Try peel puke。
2: Чипльдук.
3: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
4: Местами дождь.

Как известно, красота – понятие относительное. Мировая этнография знает немало примеров того, как некоторые народности и племена искусственным образом деформируют тело, конечности, нос, уши, губы и даже внутренние органы с целью придать им нужную форму и размер. Это делается иногда по религиозным соображениям, либо сообразно представлениям о красоте и моде. Ведь красота – страшная сила. Индейцы некоторых племен в Северной Америке верили, что особая удлиненная форма головы, вытянутая кверху наподобие дыни, и чрезвычайно высокий лоб делают их обладателя более мудрым, приносят ему удачу и победы и свидетельствуют о знатности и красоте. Для этой цели у североамериканских индейцев племени Чинук существовало специальное приспособление в виде двух кедровых дощечек, стянутых вместе оленьими сухожилиями особым образом. С помощью этого устройства, напоминающего плоскую колыбель с откидной дощечкой, матери-индианки на несколько часов в день зажимали голову ребенка, с младенчества формируя таким образом его податливый родничок. Это устройство и называлось на языке чинуков «чи-ипль-дук», что в переводе означало «молчаливая сила ладоней судьбы». К 5-6 годам индейцы добивались желаемого результата. Голова маленького чинука с помощью чипы-дука принимала форму яйца или плода авокадо, и необходимость в этой странной и жестокой, на взгляд современного человека, процедуре отпадала. Этот культ сплющивания головы касался лишь свободно рожденных. Рабы же и индейцы смешанного происхождения имели естественную или слабо вытянутую форму черепа. Чем выше и длиннее была голова, тем знатнее был ее обладатель. Члены семей вождей чинуков носили наиболее длинную, продолговатую голову. Любопытно отметить, что и в нашей современной культуре существует стереотип, согласно которому обладатель высокого открытого лба, в отличие от своих низколобых собратьев и обезьяньих предков, считается более умным, а интеллектуалам и работникам умственного труда даже дали прозвище «яйцеголовые». Интересно, что ребенок, привязанный к колодкам чип-льдука на руках,

которая в муках рождения, протискиваясь на этот свет, в голову человека приходит разум. Радио Чиппальдук носит название этого занятного индийского приспособления по той причине, что предполагает у своего слушателя наличие более высокого лба и некоторых мыслительных способностей, и по-своему само является таким формирующим устройством. Придание голове формы в современных условиях требует некоторого приложения внешнего усилия, легкого дружественного насилия старшего товарища, учителя, родителя или воспитателя, а от подопечного – усидчивости и терпения. Думать и размышлять в наше время стало несколько болезненно, ведь горе от ума, рождение разума и поныне проходит в муках. Зато результат налицо. Точнее, на голову выше ожиданий. Потомки индейцев чинуков, обитающих и поныне на Тихоокеанском побережье в штатах Вашингтон и Орегон, ассимилировавшие в социум современной Америки, часто демонстрируют прекрасные мыслительные способности и более высокие, чем у бледнолицых соотечественников, IQ, преуспевая в науке, бизнесе, искусстве. Они полны собственного достоинства, сдержаны и традиционно немногословны. Индеец чинук, к примеру, мог прийти в хижину своего друга, в полном молчании выкурить трубку и уйти. Считалось, что они пообщались. В их молчании было заключено подчас больше смысла, чем в долгих разговорах. Однако при всей их молчаливости чинуки обладают своеобразным чувством юмора и могут рассказать немало славных, остроумных и поучительных баек. Все это и роднит не самое болтливое веб-радио Чиппальдук с тем самым Чиппальдуком из жизни индейцев племени чинук. Чиппальдук плющит конкретно. Неунывающий Чиппальдук посылает в эфир месседж: выше нос, выше лоб.

Чиппельдук. Короткое слово. Длинная голова. Долгая жизнь.

0: радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.
1: Thank you.

0: Минутка веб-радио Японии на радио Чипльдук.
1: 外務省の谷地事務次官は19日の記者会見で、先の6カ国協議で設置が決まった日朝国交正常化を協議する作業部会について、拉致を横に置いたまま国交正常化を話し合うことはありえないと述べ、国交正常化の条件として拉致問題の解決は不可欠だという認識を改めて示しました。
0: Это была минутка веб-радио Японии на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Кирилл.
3: Да, что?
2: Смотри, вот девушка прислала нам подставу такую, Антону, чтобы мы позвонили, угу. Который в Барнауле, Алтайский край, очень давно и в запой слушаем ваше радио, и вот ждем, или он ждет внезапного звонка нашего. Да, самого вкусного радио, пишет, самого вкусного радио. Вот. Но понимаешь, что тут ограничения. Пишут, что звонить можно вот до такого-то часа, а мы уже на полтора часа опаздываем. Рискнем?
3: Ну,
2: нахамим человеку?
3: Боюсь, что плохо кончится, но попробовать можно.
2: Сейчас будет сонный, недовольный голос. Но нам не впервой. Мы на Дальний Восток дозванивались. Улиточку кормили, будили. Алло, Антон.
4: Да.
2: Доброй ночи. Вас беспокоит. Доброй есть такое радио Чипльдук.
3: Ну уж извините, что мы так поздно.
4: Ух ты, да ладно.
2: Проснулся родной сразу.
4: Вот это да. Вот это
2: ну
4: да,
2: тогда круто, просто круто. Кукареку. Да. Может быть, вы уже поспать успели там в Барнауле, нет?
4: Да нет, у нас наоборот только ночь. Начинает.
2: Только начинается.
3: Ну, нам вот сказали, чтобы мы вас не тревожили, а мы все-таки...
2: Мы решились, да.
4: Ребята, я так вас рад слышать вообще.
2: Ну, здорово. А почему вот пишут нам, что мы вкусное радио? Вот почему мы вкусное-то?
4: Вкусное радио?
2: Да.
4: Слушайте, ну, на самом деле, у нас здесь замечательные места, Горный Алтай и... Как-то мой друг меня познакомил с вашим радио в далеком 2015 году. И всегда потрясающий плейлист, который теперь сопровождает наши какие-то домашние встречи с друзьями. И мы всегда слушаем ваше радио с удовольствием. И оно... добавляет настроение, поэтому оно вкусное, всегда вкусное.
2: Ну, вы нас алтайским медом прям обмазали, мы тут разомлели, да. Ну, а спите-то вы на ночь тоже слушаете для бодрости, чтобы бодрые сны снились? Тоже с Чипльдуком засыпаете или как?
4: Да нет, с Чипльдуком невозможно заснуть. На самом деле, больше всего, как бы, наверное, на начало дня, вечером. А
3: где работаете, что делаете?
4: Друзья, на самом деле я сам диджей, я организатор мероприятий, вечеринок. В общем, я, скажем так, вам, наверное, близок по духу человек.
2: Чем все остальные тысячи слушателей.
3: Спасибо, ну что же.
2: Ну да, спасибо.
3: Здорово, здорово.
4: Да, я просто очень люблю ваш формат, потому что там... действительно такие крутые каверы и в джазовых обработках, и таких неожиданных каких-то, то есть для меня вещей. Я очень часто, скажем так, шазамлю ваши треки для того, чтобы просто они...
2: Тырите, скажите уж честно.
3: Конечно.
4: Да, потому что у вас потрясающий вкус, и
3: А поддерживайте радио, в школе шазамите, поддерживайте радиостанцию?
4: Вы имеете в виду донатить?
3: Ну, слово такое, да, сейчас так оно формулируется, да, потому что мы же такие все без, что называется, без порток. Мы, в общем, на общественных, личных началах-сбережениях.
4: Да. Я как-то один раз было дело, что отправлял денежку и еще с удовольствием отправлю. Того, чтобы вас поддержать.
3: Ну, мы не настаиваем.
2: Не,
3: просто...
2: мы это так уж спросили. Скорее, чтобы услышали другие и в этот момент. Да. А вас мы освобождаем от этой, как сказать, повинности.
3: Вот шазамит, между прочим, значит...
2: Да, уже этим. Ну, все равно, судя по тому, что вы уже ко сну отходите, диджей, вечером, значит, у вас диджейские не вечеринки, а утренники. Вы, видимо, такие утренние. Нет, народ собирается, продирая глаза пораньше Нет?
4: Да, я завтра просто лечу в Екатеринбург. У меня ранний рейс. Вот.
3: А, ну тогда, тогда мы вам позвоним, как вы вернетесь из Екатеринбурга или в другое время. Радостно сейчас, что мы вас застали.
2: Конечно,
3: еще.
2: В полете, конечно, хотелось бы тоже по какой-то мобильной космической связи с вами пообщаться. Мы в процессе вот любим, чтобы человек был. Или чтобы грохот был дискотеки, какой-то вечеринки, перформанса, и перекрикивая толпу, подтягивая к микрофону каких-то других участников вечеринки. Какие-то... Ну, не знаю, ну, по традиции мы что-то просим всегда... А, нет, это вы нас просите всех. Нет, мы кто просит кого у нас? По нашим заявкам, да, мы же по нашим заявкам. Что можем попросить Антона по нашим заявкам вот сделать сейчас?
4: Нет, на самом деле, тут в Барнауле я очень многих посадил на ваше радио, познакомил многих людей вот из моей, как бы, из моего окружения, и те, кого я познакомил.
2: Ну хорошо, тогда по нашим заявкам... Еще через час-полтора подсадите еще одного человека, да, чтобы точно вот он спал, и так же, как наш звонок, был бы внезапен ему и радостен, и поделитесь ему вот этой благой вестью, что мы с вами общались, есть контакт, и будем знать, что плюс один еще будет.
3: Барнаульский плюс один.
2: Да.
4: Да, с
3: удовольствием. Ну, все, настраивайтесь уже на сон. Завтра рано вставать, хорошо долететь. Угу. Всех благ, будем на связи.
2: Счастливо, спасибо, ребята, да, спокойной ночи, приятных снов и приятного пробуждения.
4: Пока. Спасибо, ребята, Гав, счастливо.
2: Угу.
4: Рад был вас слышать.
2: Пока.

0: Ой, не могу, просто уморили старика, пишет нам 7-летний Володя К. из Ржева о своем дедушке. Побольше такой музыки, как та, что всегда бывает у вас в это время.
1: Ну что ж, побольше так побольше, Володя. Звучит песня для твоей бабушки.

Радио Чипльдук навсегда. Ащкубук. Форевер. Такой расклад.

Чип-льдук. А смысл?

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чебальдок.
2: Добрый день. В студии Евгений Кутлин. Комитет Нобелевских премий 278 политиков деятелей Римский Папа Франциск и других Нобелевских активисты Greenpeace санкции, которые обратили центр дискуссии охвата незаконного атомных электростанций Greenpeace. В области парковки платная парковка в пределах кольца, внутреннего третьего кольца и большого кольца. Парковка внутри золотого кольца, дешевле. Полиция в области воровская сходка. Все остались довольны. 20 тысяч абонентов мобильного рабства, новые модели Nokia, Samsung Ericsson, мобильные рабочие, смартфонов и других тачпадов. Экономических фундаментов, биткоины, Бетховен. И о погоде. Завтра, как обычно, плюс градусов, дождь, снег, ладится, берегите себя. С вами в студии был Евгений Кузин. Увидимся. Это были новости на радио. Продолжаем наши...

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Yeah!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Друзья, процесс поддержки радио Чипальдук идет, но нам кажется, а даже скорее всего мы уверены, что не все поддержали пока нашу с вами любимую радиостанцию. Мы надеемся, верим и напоминаем, что только вы, наши дорогие акционеры и спонсоры, если кто-то забыл, замотался, закрутился, прямо сегодня вечером мы очень надеемся и ждем. Заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем нашу с вами радиостанцию.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Дорогие друзья, в эфире радио Чиплетук и программа «Встреча с интересным человеком». Микрофон Аркадий Марчеленис, ну, а наш гость, эксперт по самым различным вопросам, всем вам хорошо уже известный, Виктор Евгеньевич Самохин.
3: Да, добрый день, Аркадий.
2: Ну, давайте, наверное, сразу к делу. Очень много вопросов.
3: Да.
2: Мандарины.
3: Да,
2: вот
3: да.
2: У нас зима уже не на носу, а даже уже
3: да.
2: Пусть того. Вот как, насколько важны, сколько употреблять, какие разные бывают сорта, что
3: да, да, да. Вы знаете, я вам вот что скажу. На самом деле, вот эти всплески всегда сезонные.
2: Ну вот, да,
3: эти
2: вот
3: публикации,
2: там, ну, да,
3: про...
2: вот есть мандарины.
3: Да, есть мандарины, что вот они полезны, что в них в два раза больше витамина С, чем в лимонах, там, и так далее, и так далее. Вы знаете, это, в общем-то, работает, ну, своего рода, так сказать, мандариновая мафия, не побоюсь этого слова, ну, чтобы повысить продажи, поэтому идут вот эти публикации, потому что за всем в итоге станет прибыль. Вот, это сезонный всплеск, поэтому на это особенно обращать. Конечно, мандарины полезны, ничего не скажешь. Но в целом вот эта вся волна публикаций, это всегда за этим стоит. Угу. Точно так же есть клюквенная мафия. Угу. Вот про мангустины, про личи.
2: То же самое.
3: Мангустиновая мафия, да. Это мы хорошо ее знаем, да, мы знаем фамилии даже.
2: Всегда вот. Ли так было? Или все-таки это какие-то, скажем так, завоевания?
3: Да, это завоевание последнего
2: вот
3: времени рыночной экономики. Да, да. Поэтому всегда, если вы считаете, что облепиха полезна, знаете, что это облепиховое лобби. Оно лоббирует, так сказать, продажи облепихи, да, да, да.
2: Виктор Евгеньевич, у нас не так много времени.
3: Да, да,
2: губки для мытья посуды.
3: Да, да, что
2: вот, советуют менять чуть ли не раз в две недели.
3: Ну, понимаете, здесь, ну, не надо мне дважды вам напоминать, что менять раз в две недели выгоднее для производителей, когда вы меняете чаще, чем когда вы меняете раз в три года, понимаете? Конечно, там, да, микробы, какая-то микрофлора, да, но это не так страшно все. Поэтому меняйте чаще, значит, это губочная мафия.
2: Как и везде. Так, ну вот с аспирином кроворазжижающий вот здесь...
3: Да-да-да, я да, даже не дослушав вам скажу, это кроворазжижающее лобби. В фармацевтике всегда
2: надо,
3: есть,
2: да,
3: кардиомагнил, аспирин. Нет, это можно принимать, можно не принимать, понимаете, это все равно работает. Лобби нужно, чтобы продавалось это. За всем этим стоит, конечно, ну, своего рода, будем называть,
2: разобраться,
3: мафия.
2: Да. Разобраться непросто, правильно?
3: Да, да, вот про грибного ногтя, если вы читаете, знаете, это противогрибковая мафия. Противогрибковая или грибковая, соответственно, чтобы, значит, грибок. Грибок, везде грибок, надо покупать препараты. Значит, грибковая мафия, им нужно, чтобы продавать же, они производят. Они не будут же увольнять работников, сотрудников, так что... Вот, да.
2: Понятно. Погода, вот погода интересует.
3: Погода,
2: вот сейчас,
3: да.
2: Сейчас снегопады, вот...
3: Снегопады, да.
2: Огромные
3: снегопады, значит, это пуховиковая мафия. Пуховиковая мафия, снегопады, значит, или ботиночная. Ботиночная мафия. Когда дожди с грозами, зонтичная мафия. За всем стоит мафия. Фейхоа. Полезные свойства фейхоа. Фейхоовая мафия. Все не просто
2: Николай
3: так.
2: Василий Гоголь, 215
3: знаю,
2: лет.
3: Знаю, 215 лет.
2: Вот
3: из всех углов
2: ваши...
3: в Долдоне, да, чтобы
2: да,
3: будем
2: вот
3: праздновать. Это потому что, да, потому что, значит, жена одного книгоиздателя крупного, она будет издавать, и поэтому это лобби, вот
2: это
3: семейное
2: того,
3: лобби этой семьи, чтобы покупали Гоголя, потому что так его не покупают, все читают все на смартфонах.
2: Уже, да.
3: Это гоголевская мафия такая, гоголевское лобби, да, да.
2: Виктор Евгеньевич Самохин, я благодарю вас.
3: Да, да, да.
2: Огромное спасибо за такие исчерпывающие ответы на такое достаточно вопросов.
3: И, кстати, ждите, будет набоковская мафия, значит, 125 лет. Булат Акуджава юбилей будет, а ахматовская будет мафия работать тоже. И лермонтовская, 210 лет, Михаил Юрьевич.
2: Все,
3: это будет лермонтовская лобби, лермонтовская мафия. Да, так что за всем, ну, нужно умнее смотреть, так сказать, между строк, читать, видеть.
2: Смотреть куда-то глубже.
3: Да. Глубже смотреть.
2: Да, исходя из экономических соображений.
3: Да, да, да.
2: Спасибо
3: да.
2: большое.
3: Спасибо. На здоровье.

Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.

Добрый день. В студии радио Чипыльдук Ермолай Кошкин. В эфире новости. Биологи обнаружили необычное животное в теплых водах Южного моря. Подробнее о том, кого обнаружили биологи, расскажем прямо сейчас. Биологи обнаружили полярную акулу в теплых водах одного из южных морей. В каком море биологи обнаружили полярную акулу, об этом прямо сейчас. Полярную акулу ученые-биологи обнаружили в теплых водах Карибского моря. Как жительница Заполярья оказалась на экваторе? Об этом прямо сейчас. В американском журнале... Каком? Название журнала прямо сейчас. В журнале Marine Biology появилось исследование биолога Международного университета США. Имя биолога прямо сейчас. Диванши Касана. И о том, какой университет опубликовал это исследование, о нем прямо сейчас. Это университет Флориды, где и появилась статья о странной миграции полярной акулы. Обычно медлительные полуслепые представители этого вида обитают... Где? Об этом прямо сейчас. Они обитают исключительно в холодных водах. Вокруг чего? Об этом прямо сейчас. Вокруг полюсов планеты. Каких полюсов? Об этом прямо сейчас. Вокруг северного и южного полюсов. Но эту особь заметили у самого экватора, в западной части Карибского. Карибского что? Об этом прямо сейчас. Море. Полярные акулы мало-мало что? Об этом прямо сейчас. Мало изучены. Они обитают в холодных водах чего? Об этом прямо сейчас. Заполярье. Эти акулы внешне напоминают... Кого они внешне напоминают? Об этом прямо сейчас. Эти акулы внешне напоминают треску и могут достигать... Какой длины? Об этом... Нет, не сейчас. Нет, не сейчас. Не сейчас. А вот прямо сейчас. Они могут достигать до 7 метров в длину. А возраст отдельных особей может достигать... Скольких лет может достигать возраст полярных акул? Мы назовем этот возраст прямо сейчас. Это 250, а то и 500 лет. Теперь ученым предстоит понять... Что же предстоит понять ученым? Об этом прямо сейчас. Им предстоит понять, зачем и как рыба оказалась в тропических водах. На этом пока на сегодня все. В студии с вами был Ермолай Кош. Окончание фамилии прямо сей что? Час. Ермолай Кош. Кто? Ответ прямо сейчас. Кин. Это были ново. Что? Об этом прямо сейчас. Сти. Где? Об этом прямо сейчас. На радио Чипль. Что? Продолжение названия прямо сейчас. Дук. До новых. Что? Об этом? В следующий раз. А прямо сейчас немного музыки.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Прозвучала музыка для прослушивания под углом в 68 градусов.
1: А сейчас в нашем эфире песни для начинающих переворачивателей пингвинов, беспомощно опрокинувшихся на спину после очередного пролета гидроплана.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: слушая классику на радио Чипльдук.
1: В этой рубрике мы, как обычно, представляем вам лучшие образцы мирового музыкального искусства. Вольфганг Амадей Моцарт. «Волшебная флейта». Запись начала прошлого века. Имя исполнительницы, к сожалению, неизвестно.

0: как живете, чипыльдуки?
1: Дым-тим, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Нет человека более радушного, чем незваный гость. Ким Хаббард.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Десерт».
2: Продиджи с заварным кремом. Вам понадобится 700 грамм компакт-дисков группы Prodigy, 2,5 килограмма свежеприготовленного заварного крема, 200 грамм миндального молока, сахарная пудра. Компакт-диски группы Prodigy нагреть в духовке до температуры 220 градусов и быстро скатать в трубочки. Каждую трубочку наполнить заварным кремом. Выложить все трубочки на плоское хрустальное блюдо, облить миндальным молоком, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу. Prodigy с заварным кремом.

0: Надеемся, что следующая песня послужит глотком свежего воздуха для аквалангиста отряда морских котиков Джея Стика, забывшего заправить свои баллоны воздухом.
1: Jessica.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло,
3: да. Добрый день. А, простите, пожалуйста, мы вас не отрываем. Вы сейчас, может быть, где-то в театре, в оперном? Нет, не на репетиции?
4: Нет, не отрывайте. Нет.
3: А вы действительно вот оперный певец, да?
4: Да, еще не очень.
3: Не очень? Но балуетесь этим, да?
4: Ну, можно и так сказать, да.
3: И бас у вас такой диапазон, да, музыкальный?
4: Да.
5: Ну, раз вот вы еще не очень, вы можете нам показать, как это будет?
4: Да, а кому вам?
3: Значит, есть такое радио, называется радио Чипальдук. Радио Чипальдук.
4: Чипальдук, очень оригинальное название.
3: Вы могли его не знать, а могли и знать, но вы не знали, да?
4: Ну, да,
3: будете знать, тем более, что теперь вы сможете себя там услышать, в том случае, если вы нам действительно сейчас споете. У нас есть такая рубрика «По нашим заявкам».
5: А ваши друзья, которые явно слушают радио Чипальдук, смогут вас там услышать и придут к вам, скажут: «Мы вас тебя слышали по радио Чипальдук».
4: Ага.
3: Это очень высокая, так сказать, степень признания. Итак, значит, мы тогда вам заказываем спеть что в диапазоне баса?
5: Да все. Да,
3: давай что-нибудь, какую-нибудь тенорную вещь, да, закажем, не чтобы надо. Не было, чтобы жизнь не казалась сахаром.
4: Тенорную вещь.
3: Закажем, да, тенором спеть.
5: Зурбаган, знаешь.
3: Фальцет. Да, закажем фальцет. То есть человек, чтобы напрягся.
5: Демиса Русоса, спойте нам. Нет, ну давайте, чтобы вам было комфортно, чтобы вы
3: в своей тарелке
5: почувствовали себя.
4: Давайте лучше что-нибудь теноровое.
5: Давайте теноровое, действительно, что это?
3: Все-таки, вот видишь, я и предлагаю.
5: А что у вас любимый? Кто у вас любимый тенор?
4: Любимый тенор — Марио Дель Монако.
5: Ух, вот отлично. Сейчас и познакомимся.
3: Угу.
4: Начинать спеть?
5: Да, конечно, да, начинайте.
3: Давайте, чтобы я вас смог объявить, вы представьтесь хотя бы имя ваше.
4: Даниил
3: из, я так полагаю, Воронежа, да? Из Воронежа?
4: Да, Воронеж.
3: Воронеж у нас, потому что там целая группа друзей веселого психиатра.
4: Я понял.
3: Даниил.
5: Даниил, можно.
4: Come and tell me,

0: una pianta. Tu come ti alzi alla rompa, tu stanotte addosta un foglio a te, un foglio a te. Chi stuo la tavonna,
1: Doc.
2: Просто ласкало, ласкало, да. Марио Дель Монако, Даниил Дель Монако был из Воронежа, друг веселого психиатра.
0: Да, почти театр.
1: Угу. А вы учились профессионально или вы еще только вот... В каком вообще вы состоянии?
0: Да, я учусь, да, еще учусь.
1: Угу. В Воронежском...
0: музыкальном училище имени Ростроповичей.
2: А дальше дорожка ваша в Москву, в шоу «Голос» на первом и далее со всеми остановками.
0: Надеюсь, нет.
2: Нет? Ну, хорошо. Да. Видите, вы на более высокую ступень поднялись. Вы звучите в эфире радио «Чипыльдук». Это вам не...
0: Вот это... Да. Да, это апофеоз того, что я хотел.
2: Вот, вот.
1: И, Даниил, когда от бедра будете идти мимо веселого психиатра, одного хотя бы, вы так ненароком... Слыхал? А что такое?
0: Ага, понятно, понятно.
2: И такое снисходительное. Басом только. Ну что же.
1: В общем, мы не подкачаем. Вы справились с заданием очень качественно. Поэтому будем вам еще названивать.
0: Спасибо.
1: Да, и вы что-то уже тогда подготовьте нам из более, может быть, экстремального. Или наоборот, вкрадчивого какого-нибудь персонажа. Вспомним.
2: Все, ступайте дальше по делам.
1: Даниил, да, ступайте, ничего тюнить и вокалайнить.
2: Сегодня
1: не
2: уже
1: будем,
2: больше ничего
1: нормально.
2: Серьезного не надо на самом деле делать. Отдыхайте, вы сегодня уже свое отработали.
0: Ага, спасибо.
2: До новых встреч в эфире.
0: Спасибо.
2: И привет всей компании ваших веселых психиатров. Пока.
1: Пейте теплое, все, берегите голос. Счастливо.

0: Любимые песни лесорубов Амазонии звучали в этот час в нашем эфире. Продолжает наш плейлист композиция для работников Бориспольского планетария имени Германа Титова.
1: 1 out of 12, 1 out of 12.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если вы идете на свою первую оргию, не появляйтесь там раздетым. Нагота должна возникнуть непринужденно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, наши радиослушатели, радио Чапльдук. Сегодня в рубрике у нас в гостях известный продюсер, медийное лицо Степан Кудряшов. Степан.
1: Да, добрый день. Я прежде всего хотел бы поздороваться с вами и напомнить, что одежда моя сегодня предоставлена для эфира салоном Locus & Fines.
0: Степан, недавно состоялся кинофестиваль, ежегодный, биеннале, на котором вы освещали работу кинофестиваля, и мы читали много ваших статей в газетах, в журналах, по радио, по телевидению. Угу. Несколько слов о фестивале. А мне бы хотелось добавить, что Сульфа Бульбавит – верный помощник вашим суставам. Имеются противопоказания, посоветуйтесь с друзьями.
1: Фестиваль этот, как всегда, проходит у нас на юге. Приятная аура города и климат всегда служат приманкой для гостей. Конечно, там всегда видишь наших звезд, старых друзей. Кстати, хотелось бы сказать, что чай липский, вкус и качество в каждой чашке. Сделай глоток липского чая, ощути вкус.
0: Был какой-то скандал на красной дорожке во время открытия фестиваля. И также хочу сообщить нашим слушателям, чтобы они не забыли посетить торгово-развлекательный комплекс «Веселый дворик», 160 павильонов на 10 гектарах.
1: Отвечая на ваш вопрос о ковровой дорожке, я, конечно, не могу не сказать, что, во-первых, автосалон «Гектор С» на Можайке – это 25 часов в сутки, 8 дней в неделю. «Гектор С» на Можайке всегда рулит. Так вот, на ковровой дорожке обычно случаются всегда какие-то пикантные эпизоды. И нельзя не добавить, что мыло «Мисфорд» формулы «Софт и Бэби» – эта душистая сказка у вас в руках.
0: В эфире радио Чапльдук. Напоминаю вам, что импланты меняем зубы местами. Третья улица Имского поля. Здоровые зубы в ваших руках. У нас в гостях Степан Кудряшов. Степан, правда ли, что Сильвия сейчас как Брауншвайг, что она была вызывающе одета на красной ковровой дорожке, был один скандал, что просто она была неприлично
1: одета. Дело даже не только в ковровой. Давайте уже уйдем с ковровой дорожки, скажем, в бар.
0: А не там ли Франсуа Люли устроил дебош, помочился, по-моему, даже у барной стойки?
1: Конечно, его адвокат не дал его в обиду. Кстати, я хотел бы еще вставить, что хочешь, но боишься. Только безопасный секс с ремиксом. Забота о себе и о ней. Попробуй с ремиксом.
0: Сейчас я прошу прощения у наших слушателей. Мы вернемся в студию через несколько минут после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами.
2: Люкс-бутик флористики премиум-класса от Михеича. В элитном торговом комплексе «Глазурный». Свежесть икебаны в каждом горшке. Телефон 8-995-792-44-5792. Позвать Володю. Звонок платный.
0: Что в области артхауса? Были ли какие-нибудь работы? И хотелось бы напомнить, что каникулы в Швеции от опытных туроператоров. Шведский стол, шведская стенка, шведская семья. Первым 5 дозвонившимся подарки со скидками.
1: Я немножко переключился бы с Швеции в Японию. Мечтаешь о японце? Хочешь резко рвануть со светофора? Автомобили Мидзуфоши в рекламе не нуждаются. Заведи себе японца. Харакири любым конкурентам.
0: Степан, прежде чем задать вам следующий вопрос, я хочу напомнить нашим слушателям, если у них есть проблемы с эрекцией, ничего не хочется, стволовые клетки Гераклин. Посоветуйтесь с женой.
1: Извините, я как раз хотел вас перебить. Жалуетесь на боли в подреберье и конечностях? Препарат Мездрофенил – это лучшее лечение при коленном рефлюксе.
0: Частный пенсионный фонд «Журавушка», анонимных складов гарантированно. Думайте о завтра, сегодня.
1: Я уже сегодня могу сказать, что интернет-провайдер «Статус Анлим» – это всегда WiMAX, IP-телефонии, 150 каналов ТВ и интернет у вас в кармане.
0: А сеть мебельных магазинов «Лесосплав» – это крупнейшая компания в Европе. Частное обязательство перед покупателем. 5 гарнитуров по цене 6. Вам слово, Степан.
1: Каждый, кто хорошо владеет языком, должен попробовать шоколад «Малена». Изысканное удовольствие гурмана в вашем рте, у вас во рту.
0: Служба такси «Зеленая». VIP-услуги, эксклюзивное обслуживание, бизнес-класс, элитный сервис, all-inclusive, выезд на дом.
1: И, возвращаясь к фестивалю, конечно, Стрекаловский трубопрокатный завод имени Рылеева. Это всегда быстро, надежно, железно.
0: У нас в гостях был Степан Кудряшов. Это было радио Чапльдук. Всего доброго. Спасибо.
1: До свидания.

Да здравствует Чипальды! Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио!

Радио Чиппельдук. Нам 19 лет.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
1: Трафик-контроль.
2: Ну что ж, дорогие друзья, в Москве новое утро буднего дня, а это значит, что подошло время проинформировать вас о состоянии движения на улицах Москвы. Слово нашему специальному корреспонденту Антону Шубникову.
3: Алло, алло, Игорь, как вы меня слышите?
2: Антон, я вас замечательно слышу, начинайте свой репортаж.
3: Алло, Игорь, я сейчас нахожусь на Кутузовском проспекте.
2: Антон, а почему там так тихо?
3: Игорь, об этом чуть позже. Итак, сегодня здесь в скромной торжественной обстановке был открыт первый в мире монумент «Триумфальная пробка». Монумент выполнен из бронзы, натуральную величину и имеет размер 7 километров.
2: 7 километров? Я не ошибся?
3: Не ошиблись, Игорь, именно 7. Автор грандиозного сооружения, известный скульптор Церетели, безвозмездно подарил его благодарным жителям нашего города. Выполненный в неоклассическом стиле монумент представляет собой точное воспроизведение реальной автомобильной пробки, которая произошла на Кутузовском проспекте 17 июня 2001 года.
2: Поразительно, но все-таки почему же так тихо?
3: Видите ли, Игорь, дело в том, что триумфальная пробка, похоже, окончательно перекрыла все движение на Кутузовском проспекте.
2: А что же делать водителям, Антон?
3: Ждать, Игорь, ждать! Уже начато строительство объездной кольцевой дороги, так называемого Первого Зурабовского кольца. Кстати, автор монумента обещал не останавливаться на достигнутом и подарить городу еще несколько монументальных пробок. В ближайших планах скульптора пробка на Большом каменном мосту или так называемая Большая каменная пробка.
2: Ну что ж, Антон, очень приятно, что Москва в очередной раз украсилась новой монументальной композицией. До скорой встречи на Большом каменном мосту в Большой каменной пробке. Всего доброго!

Внимание, друзья, заходим на сайт 4duk.ru прямо сейчас вот. Ага, сейчас не можете, ну, может быть, тогда вечером, да? И обязательно поддерживаем радиостанцию Чип и Льдук. На сайте это сделать довольно просто. Можно посмотреть, какими способами. Но самое главное, что без вашей поддержки радио Чип и Льдук не сможет существовать. И заранее вам спасибо.

0: Дорогие друзья, в эфире обзор российской прессы на радио Чипальдук. С вами, как всегда, в студии Антон
1: и Игорь.
0: Добрый день, Антон.
1: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добрый день. Итак, мы начинаем обзор прессы на сегодня.
1: Итак, открываем газету «Известия» и читаем на первой полосе. Московский выпуск, номер 55, напечатан в закрытом акционерном обществе полиграфический комплекс «Экстра-М».
0: Ей вторит еженедельник «Аргументы и факты». Находим на последней странице. Рекомендуемая цена в розницу по Москве и Московской области – 13 рублей.
1: Я не ослышался. Именно 13.
0: 13 теперь, рублей, да? 13 ни копейки рублей. Больше.
1: Да, ну, а как бы вот очень актуальный вопрос поднимает на своих страницах «Московская правда». Открываем третью полосу и читаем. «Жук, причиняющий вред сельскохозяйственным растениям и деревьям». 14 по горизонтали из 4 букв.
0: Полемизирует с «Московской правды», полемизирует с «Московской правды» газета «Вестник». Вот что она пишет. Яблоки «Гольден» 52 рубля 90 копеек за килограмм. Колбаса «Одесская» 89 рублей 57 копеек. А комод из березового шпона можно купить за 4790 рублей.
1: Игорь, если я не ошибаюсь, он подешевел, да?
0: Он подешевел примерно на 40-50 рублей.
1: Да, замечательно. Да. В общем, есть радостные новости. Вот, кстати, эти новости поддерживает колонка в «Московском комсомольце». Читаем. «Досуг грешниц».
0: Угу.
1: «Супердосуг».
0: О.
1: «Есть мулатки».
0: Ага.
1: «Досуг». «Есть юноши».
0: О-о-о.
1: «Антикризисный досуг». «Наденька». Телефоны прилагаются.
0: Дорогие друзья, те, кто не смогут прочитать эти телефоны в «Московском комсомольце», они выложены у нас на сайте 4duk.ru. С «Комсомольцем» полемизирует «Комсомольская правда». Вот что она пишет. 100% возврат любимых. Сделаю сердечный приворот на всю жизнь за один день. Мощный отворот. Гарантирую отвращение, ненависть мужа к любовнице.
1: Интересно. Ну, а в заключение все-таки, пожалуй, мы вернемся вновь к аргументам и фактам. Сенсация в мире секса. Стабильная и полноценная эрекция. Красочный оргазм. Уверенный контроль над эякуляцией. Увеличение полового акта и... что немаловажно, мощная поддержка мочеполовой системы могут стать реальностью уже сегодня. Быстро, с доверием и без сомнений.
0: Ну что же, Антон, на этой позитивной ноте позвольте нам закончить краткий обзор российской прессы на сегодня. На радио Чипальдук с вами, как всегда, был Антон
1: и Игорь.
0: До новых встреч.
1: До свидания.
0: Всего доброго.

Тем, кто не понаслышке знаком с вейкбордом, посвящается следующая музыкальная композиция в нашем эфире. Вслед за ней прозвучит композиция для игры в пейнтбол на ананасовых посадках Кубы.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: Веселая картинка.
1: Граждане пациенты, помните, болезнь всегда лучше предупредить. Ну и родственников предупредить тоже не помешает.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Алло, алло, алло. Папа Рос, Папа Рос. Это Чипльдук.
2: Хо-хо-хо, здравствуйте.
3: А вы уже такой молодой голос и уже папа?
2: Ну, почему же молодой? Нет. Уже за 30. Четвертый десяток разменял.
4: Четвертый десяток. На что разменяли-то?
2: Просто я хорошо сохранился.
3: Вы где, в каком городе-то сейчас?
2: Я в Москве.
4: В Москве?
2: В Москве.
4: Да. А где территориально?
3: Мы сейчас к вам подъедем.
2: Сейчас, в данный момент?
4: Да.
2: В данный момент?
4: Да, вот сейчас.
2: На текстильщиках тружусь.
4: Ой.
3: Может, мы подъедем? У нас есть мобильный динамический корпус, такой автомобиль, на крыше установлены колонки, и мы разъезжаем по городу, оранжевая такая машина.
4: Не видели, нет?
3: Мобильный Чипльдук. Но нас, правда, гоняет, нас ГИБДД не разрешает. Приходится писать. Мы писали сначала Чипльдук.

0: Чипульдук. Чипульдук, он просто наполняет меня энергией, можно так сказать.
1: Прекрасно.
0: Чипульдук, он вдохновляет меня, веселит. Скорее будоражит, чем успокаивает. Mm-hmm. Да, я бы так сказал.
2: А давно это с вами
1: такое?
0: Ну, как только начал слушать, так сразу я проникся.
2: Это как, пару дней или...
1: Уже неделю, небось?
0: Ну, я как первый раз услышал, так и до сих пор в этом состоянии. Я периодически подпитываюсь, я начинаю, прихожу после работы, домой включаю, так на полчасика послушаю, и нормально, и хожу веселый до сна.
2: Машу руками.
1: И какие у вас программы веселят-то?
0: Быстрые новости веселят очень. Так, что еще? Объявление, который час нынче в городе, тоже меня очень радует. Что еще? Программа какая? Я не помню название, но там, где мужчина о культуре рассказывает долго, занудным голосом, но самым.
1: Интересно, вот что это за программа?
2: Даже интересно, о чем это? Нам самим интересно послушать. Вы не поверите, мы-то сами ведь не слушаем никогда. Это невозможно, потому что это, ну, знаете, как масло масляное. И это невозможно же и слушать.
1: А есть знакомые друзья, кто тоже слушает Чипульдук, и вы обмениваетесь? Слышал вчера он на Чипульдуке там?
0: Или вы такой одиночка? Конечно, есть. Нет, у меня большая прям круг. И вообще я уже подсадил большое количество людей на это радио. Я многим в каких-то анкетных опросах часто спрашиваю там, а вот что вы делаете, что вы смотрите, какое телевидение, какие вот, что вы делаете там, что вы покупаете. И вот когда спрашивают про радиостанцию, я из всех указанных я ставлю крестик, и там есть поле другое, выбрать другое поле. То есть я всегда в это поле вписываю Чипульдук. Вот, и они меня спрашивают, а что это такое? Есть такое радио? Я говорю, да, есть. Очень интересно, мы его послушали.
2: И, кстати, тоже это в графе не что вы слушаете, а что вы покупаете.
1: Да, другое.
2: Перенесите туда.
1: Потому что мы хотели называться «Другое радио». Это, вы знаете, вот в опросах было бы удобно, потому что спрашивают, и не надо там пояснять. Слушайте, другое. Вот другое я слушаю, понимаете? Другое радио.
0: Хорошее. Но оно действительно другое.
2: Слушай, надо послушать как-нибудь. Что-то меня заинтриговало. Вот я общаюсь сейчас со слушателями, довольно позитивно.
1: Ты просто по одну историю баррикад, а слушатели по другую.
2: Я никогда не слушал, честно.
1: Вот по культуре я бы тоже хотел понять, о чем говорит.
2: Нет, я приехал, чувак, он сел у микрофона, поболтал, и оно мне надо, что ли. Это как реклама, вот актеры, которые, вот он говорит, какой-то там стиральный порошок. Думаешь, он им пользуется, что ли? Да нет, господи, он выключил. Ну,
1: руками стирает.
2: Конечно,
1: и все, что
2: да.
1: ты думаешь.
0: На самом деле, мне рассказал приятель, а я уже не далее, как, наверное, прошлой осенью, наверное, в октябре. И вот с октября я уже большое количество людей внедрил.
1: Понятно. А приятель как сейчас поживает?
0: Приятель чудесно. Справляется с кризисом, борется с кризисом экономическим.
1: Молодец. Привет ему передавайте.
0: Обязательно передам, да.
2: А мы знаем, мы всех видим. Мы на самом-то деле видим по IP-адресам всех. Тут у нас такой специальный навигатор. Кто где, сколько раз заходил, выключался, перекрывал эфир. Вот некоторые не знают, что у нас есть кнопка «Перекрыть эфир». Например, не нравится трек, нажал на кнопочку, и идет другой трек. Это же...
0: Я такого ни разу не делал.
2: А вот мы сами себе, что называется, накинули петлю на шею. Понимаете, спрограммировали и сами не рады. Это очень удобная такая фича на эфирной странице на сайте. Но помимо того, что там есть чемодук, это избранное, можно набивать, набрать любимых треков. Прям вот эфир идет, нажал на плюсик, у тебя добавилось это сразу в чемодук, в избранное. Вот. А перекрыть, вот, ну, не нравится что-то, нажал, и пошла другая мелодия.
0: Нет, это неинтересно, это нечестно. Надо слушать все.
2: Но правильно. Такого в мире нет нигде, вот мы скажем, это наше ноу-хау, мы гордимся этим. Но там, правда, лимит, там вот, допустим, 10 раз нажал в течение какого-то времени, и штрафной трек идет такой, что уже отобьет всю охоту перекрывать. Вы попользуйтесь, кстати, попробуйте, это я реально вам говорю, не шутка.
1: Ну что ж, как у вас рабочий день сегодня прошел, что за труд у вас?
0: Труд у меня? Да. У меня такой труд противоречивый.
2: Противоречивый труд?
0: Ну, так, то, такой, да.
2: Он смешан такой, с отдыхом, наверное, нет?
0: Ну, не сказал бы, но просто день рабочий прошел, и хорошо.
1: Ну, вот что,
2: в чем противоречие?
1: Ну. А, вы очень хотите им заниматься, в этом проблема, наверное. А труд-то обычно обременителен все-таки, его радостно как-то не бывает, нет?
0: Ну да, вы правы. Да.
1: И что же,
0: можно и так сказать.

0: Что же вы хотите так, вот этот труд-то? Вот что за труд-то такой он?
1: Ну, даже не знаю, как это охарактеризовать.
0: Вот это хорошо, вот и поэтому попробуйте.
1: Но я сижу перед компьютером, в общем.
0: Ну, вы знаете, вы не одинокий.
2: Да ты что, я первый раз слышу.
0: Да, о компьютерах.
2: Сейчас никто не пользуется компьютерами.
0: Слушайте, ну вот вам повезло. Вы какой-то из прошлого века, просто каменный век какой-то. Вы за компьютером сидите, около компьютера?
2: И противоречивый труд делает.
0: Да,
2: я вот только одно противоречие знаю. Вот человек работает и получает удовольствие.
0: Да, вот это
2: противоречие. А ему еще за это и платят. Вот это противоречие, понимаешь?
0: Нет, ну это вообще, это двойное противоречие.
2: Да, двойное.
0: Скажите.
1: Ну нет, тогда это не про меня. Тогда это не про меня.
0: То есть вам не платят еще к тому же?
2: И удовольствие не испытывает.
1: Ну вот да, скорее вот это последнее, верно.
2: Но платят.
1: Ну да, стараются.
2: То есть тут нет Хорошо. Противоречий. Ну, таких да. очень много людей.
1: Ну, да,
2: папа рос у нас на связи.
0: Скажите, да, но вы все-таки сидя хотя бы работаете, вот, чтобы хоть как-то понять.
1: А вот именно поэтому я и хожу пешком потом вот на метро пользуюсь.
2: Ага, хорошо. Встряхнуться, да.
1: Смысл есть в этом.
0: Ну что же, мы были очень рады с вами познакомиться.
1: Вы знаете, взаимно. Я очень тоже рад, только я не знаю ваших имен до сих пор.
2: Да так, вы папа Рос, а мы Чип или Дуг.
0: Да.
2: Ну или можем рам. Вот мы Кирилл и Андрей, а вы тогда кто?
1: Я Ростислав.
2: Ростислав, а понятно почему.
0: Очень хорошо.
1: Очень приятно.
0: Аналогично.
2: Ну, нам тоже как-то приятно. Даже не хочется прерывать это общение.
1: Да.
2: Я думаю, сейчас
1: идет,
2: вот слушатели...
1: Течет беседа и течет.
2: Да, и вот слушатели, несколько десятков тысяч, которые нас сейчас слушают, они тоже думают, да. как бы вот это продлить еще, чтобы вот не
0: затечет беседа и течет.
1: Вроде как бы и ничего смешного не сказали.
2: Да, просто позитив такой, чистый позитив, просто струится.
1: Но вы, надо сказать, сегодня одну примечательную фразу сказали за весь вечер, вот такую важную, на самом деле, она была. Ага. То есть вы заметили, что я очень хорошо устроился. А знаете почему?
2: Почему?
1: А потому что я играю в группе очень хорошо. Я ее заодно пропиарю как раз сейчас, раз у нас 10 тысяч человек слушают.
0: Какой вы хитренький.
1: Конечно.
0: Очень хорошо группа, но это прекрасно.
1: Зачем же я не знал, что вы меня в прямом эфире
2: делаете? Группа очень хорошо?
1: Да.
0: Какое у вас грустное название.
1: Да. Очень. Не слушайте никогда. 10 тысяч никогда не слушайте.
0: Никогда
1: не слушайте. Даже не ищите ее нигде в пабликах на YouTube.
0: Да. Мы всех призываем ни в коем случае не слушать группу «Очень хорошо».
1: Никогда.
0: Никогда причем. А если уж, не дай бог, послушаете, забудьте прям.
2: Я обращаюсь поэтому ко всем, кто сейчас не слушает радио «Чебыльдук». Тоже, дорогие друзья, продолжайте.
1: Продолжайте
2: нас слушать. Да. Ну что же.
0: Беседа, конечно, течет вроде себе.
2: Да.
0: Было рады, что вы развеселились.
1: Да, мне бы это было очень полезно, что вы заметили, что у нас 10 тысяч человек слушают в данный момент. Я вспомнил, что нужно сделать, когда тебя слушают 10 тысяч человек. Нужно сделать что-нибудь полезное.
2: Ну ладно.
0: Ну что же.
1: Спасибо вам.
2: И мы тоже убили двух зайцев тоже.
0: И одного маленького опоссума. Ну что же, всего вам самого доброго.
1: Всего и вам доброго.
2: Оставайтесь
1: звоните еще.
2: С нами.
0: Счастливо.
1: Безусловно. Ага. Все. Спасибо. Счастливо. Жму руку. До свидания.
2: До свидания. Чао. Радио «Чебыльдук». Да. Очень хорошо.
0: Течет себе и течет.
2: Да.

make your mind.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: перекрестке судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Встреча с интересным человеком». И сегодня этот выпуск вместо Аркадия Марчулёниса проведу я, Сергей Здрычёв. Сегодня у нас в гостях очень необычный человек, гость, должность которого, так сказать, занятие очень необычно даже звучит. У нас в гостях Ермолай Балыков. Ермолай, да. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: И, насколько я понял, вы числитесь как, называетесь как первый вице-скример Гордумы.
3: Да, все
2: вице-скример.
3: Правильно.
2: Объясните, все что это есть. Такое?
3: Ну, скрим – это от слова скримить, ну, то есть, да, английское слово крик.
2: Крик, да, крик-вопль, да-да-да.
3: Да, то есть это такой способ, наиболее, если так можно выразиться, экстремально, а с другой стороны обескураживающе. Угу. Достучаться, докричаться, доказать свое мнение и, что
2: донести
3: самое важное,
2: какой-то
3: быть услышанным. Да? Вот сейчас же говорят очень часто: я вас услышал. И вот чтобы быть услышанным,
2: прекрасно.
3: Не все хорошо слышат, не все внимательны. Угу. Но если на повышенных тонах идет разговор, особенно когда нужно принять какое-то важное решение, то вот такой способ скрима, угу, наиболее действенный просто.
2: Достучаться, докричаться, да.
3: Да.
2: Замечательно. И вот я не очень представляю, как это происходит. То есть вот идет заседание, да, присутствуют депутаты, какие-то, так сказать, обсуждения, голосования, и вот какой-то вопрос, какой вот, например,
3: ну,
2: в последнее время был актуальный, где вам пришлось помочь, что
3: да,
2: ли,
3: очень
2: да?
3: много вот таких было вопросов.
2: Просто ну, вот, если, например, вопрос... пенсионный вопрос затрагивался, да?
3: Да, ну, не и... Решается вопрос, если мы видим, mm-hmm. что депутаты как-то ведут себя, знаете, как сейчас mm-hmm. же, есть на что отвлечься.
2: Да. Вот. Или это... затягивается вопрос,
3: да, затягивается,
2: да, принятие
3: вопрос.
2: Закона.
3: Поэтому mm-hmm. наша задача сконцентрирована, громко, mm-hmm. Еще раз сжато, mm-hmm. тезисно, можно сказать, озвучить проблему, чтобы мы начали ее решать наконец-то, понимаете? Чтобы все...
2: А вы не могли бы вот сейчас в студии просто вот продемонстрировать, вот ну, как вы доносите вот эту мысль?
3: Ну, просто на повышенном я, так сказать, начинаю кричать, ну как, скрим, крик. Допустим, если нужно, ну, банально, что нужно? Повысить пенсии.
2: Да, то тогда вот как?
4: Повысьте пенсии! Надо больше, еще больше! Инфляция все сжирает!
3: Вот, ну, здесь...
2: И они, так сказать, шевелятся сразу,
3: ну,
2: так сказать,
3: да,
2: и...
4: Давайте, повышайте, повышайте!
2: Ой-ой-ой, не пугайте,
3: видите?
2: Да, наших
3: и
2: слушателей.
3: И тогда
2: да.
3: сразу, ну как, это дисциплинирует многих депутатов.
2: Конечно, прекрасно. Вице-скример, первый вице-скример.
3: Да, первый вице-скример.
2: А учителя, если просят,
3: ну,
2: то как, может, что вы тогда...
3: Же. Ну все просто, здесь ничего не надо выдумывать. А, самый банальный.
4: Повысьте зарплаты учителям, ну сколько можно? Сколько можно, особенно учителям пения и рисования? Но лучше всем, давайте уже, повышайте, повышайте!
2: Прекрасно, я думаю, это очень действенный метод. Великолепно, мы просто, я думаю, открываем какую-то новую страницу,
3: ну,
2: в нашем вот...
3: Здесь такой... ничего нового, это же методы крика. Методы, даже рукоприкладства в какой-то степени, они давно же присутствуют. Как
2: ну, я
3: степень,
2: думаю, нету
3: как
2: должности пока первого рукоприкладчика.
3: Ну, такой, надеюсь,
2: да,
3: и не
2: может
3: будет.
2: Быть,
3: но...
2: До этого даже, может быть, когда-то и дойдет,
3: просто
2: не дай бог.
3: Идет от невнимательности, от расслабленности.
2: И, вот, и, конечно же, тема кибермошенничества поднимается, да, и вы...
3: Ну да, ну банально.
4: Активнее противодействовать кибермошенничеству надо! Активнее! Вон их развелось сколько! Беспредел полнейший! Еще больше затруднить вывод похищенных средств!
2: Вы знаете,
3: это я сейчас полголоса.
2: Потрясающе. Напомню, да, у микрофона...
3: Я не буду сейчас
2: я ведущий Сергей Здрычев, и у нас гость, первый вице-скример Гордумы от фракции «Глаз народа» Ермолай Балыков.
4: Когда будут нормально чистить снег во дворах?
2: Вот-вот-вот, я как раз хотел про это спросить, вот потому что иногда невозможно достучаться до наших коммунальных служб. И...
3: Ну, если не понимают, можно такого баритонального
2: диапазона.
3: Например?
5: Когда будут нормально чистить снег во дворах?
3: Ну вот. Так, допустим. Угу. Нет, вы знаете, очень хорошо. Вот мы когда начали, так сказать, применять этот метод, да. Улицы в Москве, по крайней мере, нас услышали.
2: Ой, порадуйте очень наших хорошо. Слушателей. Я хочу, чтобы они услышали, как вы это делали.
3: Вы имеете в виду про...
2: Вот про снег.
4: Не пройти, не проехать, особенно в проезде Шакальского на улице Академика Кондратова.
6: Кто это должен делать? Мы что ли, жильцы? Домохозяйки? Пенсионеры?
2: Да, действительно. Ну, ничего, тема чистки снега, ничего, да, иначе и никак не, нельзя.
3: Ничего докачать. Особенного. Вы поймите, что здесь мы не открываем Америку.
2: Да, то есть, мы, я так понимаю, вы чисто профессионально просто, ну, просто емко, повышаете емко. Громко. Да. То есть эмоционально вы спокойны, все, так сказать, сохраняете самоконтроль, все это рационально, трезво.
3: С этого не
2: и так...
3: начинается никогда обсуждать.
2: Конечно,
3: это
2: потому уже, что сказать, горячности здесь не нужно, нет, но нужно что? Иногда просто докричаться,
3: мы
2: когда...
3: Же не, там же не психи сидят.
2: Конечно.
3: Просто люди, у каждого свои проблемы, свои дела, свои мысли.
2: Вот нам пишут, даже сейчас присылают сообщения, вот... С мигрантами вы помогаете, содействуете с мигрантами?
4: С мигрантами что? Надо разобраться!
3: Можно крикнуть:
5: с мигрантами что? Надо разобраться! Резиновые квартиры скоро лопнут!
3: Ну, вы понимаете, здесь я не могу сказать, mm-hmm. что это прямо происходит вот в таком нон-стоп режиме, потому что все от этого устают. Это должна быть такая короткая шоковая терапия.
2: Совершенно. Я вот знаю, многие возмущаются жильцы вот этой графе капремонт, они все время спрашивают, вот за что мы платим, и они вот до коммунальных служб...
3: Ну
2: да,
3: так и говорите, наших... вы попробуйте тоже. Не надо мог. Просто крикнуть, за
2: вот
3: что
2: я
3: платим.
2: Не могу, мне
3: ну,
2: не
3: попробуйте.
2: Получается как-то.
3: Крикните.
2: Пора навести порядок.
3: Ну вот только...
5: Пора нам порядок навести! В платежках, графе, капремонт! Мы за что платим? Куда эти деньги идут?
3: И все.
2: Вот я попробую еще раз.
3: Давайте попробуем.
2: Пора порядок навести!
3: Нет, у вас какая-то... Нет, это, какая-то
2: у меня как-то получается жалобно,
3: это,
2: да.
3: Это не то.
2: Да, вы помогаете да. реально людям, вот, которые
3: вам, наверное,
2: не имеют такой возможности.
3: Вам, наверное, не подойдет это. Это здесь нужно...
2: У вас ведь образование такое. Вы же закончились вокальный факультет скрининга при училище Политова Иванова.
3: Но здесь же нужно, угу. во-первых, понимать, что если ты баритон, то, конечно, скример это чаще всего баритон. Угу. У вас же тенор, вам не получится. У вас да, это будет все истерика какая-то.
2: Да, поэтому такая должность нужна. Напоминаю, у нас в гостях первый вице-скример Гордумы Ермолай Балыков. Скажите, а вот когда сами депутаты друг до друга не могут докричаться,
3: ну, конечно,
2: вы помогаете
3: же,
2: как-то?
3: Да, моя задача еще смотреть, чтобы все
2: ну, вот
3: участвовали.
2: Сегодня, например, вы к кому-нибудь обращались?
3: Ну, вот моя задача
2: там.
3: Следить, чтобы все депутаты были вовлечены в процесс.
2: Да. Угу.
3: Ну и мне приходится кричать.
4: Депутат Стрыков, Семен Аркадьевич, хватит в телефоне сидеть, в игры играть. Ксения, работай давай.
3: Это я так Ксения перехожу, да. просто я его знаю, нормальные приятельские отношения.
2: А можно вот сейчас спросить через вас, спросить, поинтересоваться, потому что тоже наши слушатели волнуют, вот про процентную ставку, вот какая будет процентная ставка, помогите спросить, я не знаю, куда
3: прямо
2: этот вопрос мы адресуем, просто в эфир. Помогите.
5: Процентная ставка какая будет? Я не знаю, она заранее.
2: Вот,
3: просто
2: да,
3: это,
2: может быть, тогда вот...
3: Это несложно.
2: Да, несложно, да. И попросите, пожалуйста, вот, чтобы не душили малый бизнес, ага. вот как наше радио, вот, чтобы налогами вот, не душили.
5: Вы... Сколько можно душить малый бизнес?
2: Ага, угу.
3: вот
2: спасибо,
3: все.
2: Спасибо. И...
3: Я вам скажу, это уже, как вам сказать, для меня это просто можно ночью разбудить, и я без
2: Скажите,
3: проблем.
2: А вот зал пустой, вот никто не пришел, кворума нет. И
3: ну,
2: что, вот
3: кто-то
2: тогда как?
3: Бывает. Нет, чтобы совсем вы никто не пришел.
2: Вы обращаетесь?
3: Если народу немного... И если обсуждение... Ну, чем меньше народу, тем легче контролировать людей, понимаете?
2: Ну, с одной стороны, да, но как-то стимулировать тех отсутствующих, чтобы они приходили на заседание, надо же.
5: Кворума нет! Как мы голосовать будем? Пропускаем заседание! Где их носят?
2: Вот, вот я чувствую, у вас,
3: это...
2: возможно, разные регистры. Вы
3: это
2: можете
3: можно
2: включать.
3: Добавить,
2: вы
3: да.
2: мультиинструменталист, вы можете
3: ну, конечно,
2: так,
3: можно
2: колокотать,
3: ниже.
2: Так сказать, реветь.
3: Нет, это да. вообще сейчас это экспериментальная должность. Поэтому здесь
2: и я знаю,
3: будет
2: что,
3: зависеть от результата.
2: К счастью, вот по результатам, да, по некоторым вопросам вам удалось, удается докричаться, да?
3: Конечно, конечно.
2: И есть результат, да. И вы там не зря,
3: ну, вот
2: конечно,
3: это
2: прекрасно.
3: Как это все началось? Вопрос докричаться.
2: Докричаться,
3: что мы могли достучаться, да. достучаться
2: Скажите
3: докричаться.
2: Еще вопрос. Вот вы называетесь первый вице-скример, а второго нет?
3: Нет.
2: То есть вы его перекричали, да, так получается?
3: Ну, здесь, естественно, это же было не с бухты-барахты, был же определенный, ну, я не могу сказать, что конкурс, но просто был, такие тесты были определенные.
2: Бэтл такой был.
3: Да, небольшие, да,
2: вы
3: тесты.
2: Вы его перекричали, и видимо, он заболел, да. горло сорвал голос.
3: Здесь, знаете, как говорят, луженая глотка.
2: Я, насколько знаю, вы вообще по жизни, так сказать, человек спокойный, любите классическую музыку,
3: филателию. Да, вот сегодня слушал хоры. Да, Свиридова,
2: да, знаете, и вообще его. Очень спокойный человек. Стихи любите и пишете, ну, наверное, лирику.
3: Так всегда происходит. Да. У каждого есть некое альтер-эго, возможность.
2: Да, это ваше второе я.
3: Да.
2: Замечательно, потрясающе. Я бы назвал вас даже не первым вице-скримером, вы альфа-скример всего,
3: знаете,
2: корпуса это депутатов.
3: Все, это все будет иметь значение, да, только тогда, когда мои крики будут услышаны.
2: И вам ответят на них. Возможно, тоже
3: когда
2: так же.
3: Когда мы увидим такие ответы. Ответы должны быть четкими.
2: Четкие, громкие, да, внятные. Ну что ж, спасибо. У нас в гостях был, напоминаю, человек, представитель уникальной, новой, так сказать, профессии. Это первый вице-скример Гордумы Ермолай Балыков.
3: Да, спасибо большое.
2: Спасибо вам. Приходите
3: интересно
2: еще. Это была программа «Встреча с интересным человеком». С вами был ведущий Сергей Здрычев.
3: Всего
2: вам доброго. До свидания.

нашей любимой рубрике «Музыка не для вас» прозвучит песня для паучка, который ткет сейчас паутинку в углу вашей прихожей.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

В нашем музыкальном плейлисте для сотрудников Узун-Архольской обсерватории «Каирбун-2» звучит песня «Звездная пыль» в переводе Джона Гурфинкеля. А может, и не звучит, а может, и не она.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, вот интересно. Турал Гамлетович, город Котлас. Звони в любое время, дорогой Чебульдук. Что мы и делаем? У нас вот перекус.
3: Да.
2: Решили в любое время, значит, вот во время прямо перекуса и позвоним.
3: Я буду питаться, Туралу, а ты разговаривай.
2: Да, а Туралу Гамлетовичу.
4: Алло.
2: Добрый вечер, Турал Гамлетович нам нужен.
4: Представляться не учили вас? Здравствуйте.
2: Это радио Чебульдук.
4: А, здравствуйте, радио.
2: Да, нас не учили представляться, потому что...
3: А мы вообще такие, еще и во рту...
2: У нас, да, вот тут обеденный перерыв у одного сотрудника, а вы написали «Звони в любое время, дорогой Чебульдук». Вот мы решили во время полдника вам набрать. А у вас какой сейчас процесс?
4: На полдник у меня яблоко, да.
2: У вас яблоко.
3: Хорошо.
2: Вы про нас не забыли, потому что времечко-то от вашей заявки прошло. Может, вы у нас давно уже и не слушаете?
4: Позабыл. Слушаю, конечно, каждый день у меня свой бизнес, и в своем павильоне у меня всегда играет радио Чебульдук.
2: О, отлично, отлично. А бизнес какой? Так, если не секрет.
4: А мы приносим пользу нашим людям. В городе Котласе делаем ключи, дубликаты ключей, заточку. Ножей, ножниц и гравировку на сувениры.
2: Такие металлические работы, так сказать, полезные всякие.
4: Да, у нас название даже «Цех металлическое».
2: Ну, мы настолько просто поражены, что в городе Котлас в павильоне играет Чебульдук.
3: И при этом проводятся металлические работы.
2: Металлические работы даже, они не заглушают нашу музыку и голоса, да?
4: Ну, в перерывах между работой всегда звучит. Между прочим, кстати, многие люди, причем даже довольно преклонного возраста, с удивлением слушают всякие разные штуки, которые вы там вещаете, и спрашивают нас, а что это такое у вас играет?
3: А вы должны сказать, что же мы этим ключом открыли ваше сердце, этим музыкальным ключом.
4: Безусловно.
2: Скажите, у вас отчество...
4: Это как будто звучит, как будто еще одна гравировка вот. На ключ.
2: Да. Ну, у вас отчество Гамлетович, поэтому такой вопрос сакраментальный. В общем, Чебульдуку быть или не быть?
4: Однозначно и безусловно быть, потому что это потрясающая волна, я считаю.
2: Спасибо.
4: Именно та, которой не хватает вот нашей повседневности, чего-то такого доброго, музыкального и креативного, да.
2: Спасибо.
3: Ну, в городе Котлас множится вот число поклонников Чебульдука, или вы все-таки где-то в одиночестве, может быть, даже, нет?
4: Ну, в том числе нашими молитвами и усилиями тоже множится, потому что, ну, всем рассказываю, стараюсь ребятам. И причем, я честно скажу, у всех сразу же однозначно такое положительное впечатление такого чего-то невероятного. Я им как будто открываю Нарнию.
3: Ну, это очень здорово. Нам, конечно же, приятно, потому что что такое радиостанция, которая вот так, как мы, существует без спонсорской поддержки, а за счет, что называется, акционеров наших слушателей. Это отсутствие, по большому-то счету, обратной связи. Это же не мы выходим на сцену и получаем аплодисменты, а мы как бы что-то записываем куда-то в пустоту, выдаем потом в эфир, а вот этот фидбэк получаем исключительно исходя из общения со слушателями, когда мы им звоним и просто интересуемся. Ну, все нормально или что-то где-то подправить надо. Так что спасибо вам большое.
2: Да. А скажите нам пару слов про город Котлас, потому что для нас это как бы новая такая география. А у вас, вы Туралос Манлы, и что вас занесло? Котлас, это же холодно, это же севера какие-то, правильно?
4: Ну, это на самом деле южная граница севера страны. Вот такое у нас есть в нашем городе, как бы клеймо, не знаю, чтобы, ну, в общем, какое-то вот такое выражение. Вот. А так, не знаю, я поэт, могу прочитать вам свое стихотворение.
2: Давайте.
3: Чудесно. Ждем.
2: Жуем и ждем.
3: Да, жуем и ждем. У нас просто обеденный перерыв.
2: Перекус, да. Мы решили не откладывать звонок. Столько времени прошло, думаем, нет, но уже ждать не, нет мочи. Решили позвонить. Читайте стихи.
4: Одни поют слова, и песни согревают. Стихами про любовь иные жгут сердца. Слова не воробьи, летят, их не поймают, неся особый смысл в полете без конца. Безумолку один теряет слов значение, другой несет обет, молчание без слов. Словами лгут во зло, и реже во спасение, словами бьют в лицо, не хуже кулаков. Я в поиске среди забытых заклинаний, в плену преступных смыслов, в паутине чар, немое естество, в глубинах мирозданий, моей судьбы проклятие или Божий дар, я ищущий ответ вопросом, что не задан, прокладывать на зов свой вектор, новый путь. Не быть не пастухом, не быть в забитом стаде, его музлых страстей случайно не свернуть. Сияй и ты, мой друг, но не в лучах примера, не для снующих глаз, не на потребу дня. Будь словно уголек, что под землей тлея, корней сплетения греет, древо бытия.
2: Страничка поэзии на радио Чепыльдук от Турала Гамлетовича из города Котлас. У нас на Чепыльдуке возможно все. Вот даже такое самовыражение искреннее, поэтическое, такое глубокое и необычное.
3: Спасибо, да. Спасибо.
2: Спасибо, вы нам скрасили наш ужин, но не как вот в ресторане, знаете, за столиком музыканты играют, а народ жует.
3: Да вот вы знаете, я тоже сам пришел, а мне Андрей говорит, ну ты сейчас будешь есть вредную пищу. Я говорю, ну так вот же у меня кефир. Он говорит, все равно тут это вредно, то вредно. А вот сейчас мы получили духовную пищу,
2: да,
3: на самом деле, хорошую.
2: Антидот такой, который нейтрализует вредную пищу материальную, пищу духовной. Вот. Такой вот у нас слушатель. Мы всегда поражаемся и радуемся таким людям, как вы. Значит, будем жить, быть или не быть, вопрос решен. Турал Гамлетович.
4: Да, безусловно.
2: Спасибо. Ну вот мы побывали, как-то чуть-чуть соприкоснулись с городом Котласом, южной границей нашего севера.
3: Мы открыли просто, открыли ключом как раз.
2: Да, да, да.
3: Нам врата от города.
2: Ну, а когда-нибудь люди будут настолько доверять друг другу, что и ключи не понадобятся, потому что запирать ничего не надо будет.
4: Ну, пока мы живем в нашем времени, в наших реалиях, все, кто теряют ключи, добро пожаловать в цех, город Котлас.
2: Спасибо. Ну что, счастливо. До новых, так сказать, встреч в эфире.
4: Я очень рад был вас слышать.
2: Да, и напрямую. Пока.
3: Всего вам доброго. Спасибо.
4: Да, счастливо. Пока-пока.
2: Пока.

que toi, mon amour. J'étais 20 pas ce soir. Une orchestre sur les

0: to the company store. Cause I can't go.
1: Радио Чип и Дук. Ужас.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Дорогие друзья, в эфире программа «Встреча с интересными людьми». Аркадий Марчулёнис у микрофона. Очень интересный сегодня у меня собеседник. Ведущий ассенизатор отечественной культуры, доктор искусствоведения Борис Петрович Стасов.
3: Здрасте.
2: Борис Петрович вот сидит с таким лицом, что, честно говоря, мне как-то хочется немножко посочувствовать и понятен род его вот этой ассенизаторской деятельности.
3: Ну, понимаете, Аркадий, ну, а с каким еще лицом я, по-вашему, должен был бы здесь сидеть? Ну, ведь мы имеем дело с соответствующим продуктом.
2: Вот, если можно, поподробнее. Вот что это значит ассенизатор в области искусства?
3: Ну, подобно тому, как ассенизатор в сельском хозяйстве имеет дело с соответствующим, так сказать, субстанцией, так и мы, ассенизаторы культуры, имеем дело с аналогичным, если так можно назвать его, продуктом творческой жизнедеятельности наших артистов, писателей, музыкантов.
2: Почему у вас сейчас такое тоже лицо какое-то? Вот такое лицо у вас сейчас?
3: Ну, какое оно должно быть? Ведь мы смотрим постоянно на фильмы, например, плохие, отвратительные, омерзительные,
2: ну, то есть бездарные.
3: Бездарные, да. Дерьмовые фильмы. Кстати, мы смотрим обычно их лежа, потому что по 18-20 часов подряд это смотреть сидя просто невозможно. Вот.
2: Ну, тогда...
3: Читаем такие книги, ходим на такие концерты.
2: Совершенно логичный вопрос наших слушателей. Извините, Бога ради, это вы зачем делаете?
3: А это очень уже важный вопрос. Дело в том, что никто и нигде не учит людей различать хорошее от плохого. Поэтому, чтобы знать плохое, чтобы знать, вот, так сказать, врага в лицо, нужно его изучать. Вот мы изучаем все вот это вот отстой, понимаете? Вот это все дрянное, плохое, дерьмовое, как и положено ассенизаторам. Мы смотрим это, читаем, да, мы просто живем этим. Мы дышим, если так можно выразиться. Поэтому, ну, вот и лицо может быть такое. Но мы очень любим это.
2: Я прошу прощения.
3: Да.
2: Уникальный ведь случай. Кто это мы тогда, простите Бога ради? Ведь это должна быть, значит, некое целое сообщество людей, объединенных общей идеей.
3: Да. Ну, сообщество должно всегда с кого-то же начинаться. Вот начиналось это с меня.
2: Так, хорошо, если это начиналось с вас, а у вашей жизни это с чего началось?
3: У меня огромную роль сыграл отец. Отец очень любил вот все то, что все не любят. Но он любил это какой-то странной любовью. Я помню, вот он... понимаете, я рос в доме, где с утра до вечера играла плохая музыка. По телевизору были включены исключительно плохие передачи. Шли плохие фильмы. Какие-нибудь производственные драмы про передовиков. И мы ни одного никогда не пропускали. А если поздно ночью, например, что-то такое вот шло, он меня специально будил, усаживал перед телевизором и заставлял вот это смотреть. Понимаете? На ВХС-ках, на кассетах вот дерьмовые фильмы покупал.
2: Это, видимо, уже такой перестроечный или доперестроечное время.
3: Да, там совершался переходный такой вот, да, период. Вот. И я рос, меня отец воспитывал на лучших образцах плохого и дрянного искусства, понимаете? Он прививал мне это. Вот бывало, вот он сядет перед телевизором и сидит несколько часов, неподвижно вот глядит на экран и только наливается вот как комар кровью до багрового такого оттенка. То есть он вот до такой степени вот любил не любить вот это дрянное искусство.
2: Но он человек же был наверняка хороший, честный.
3: Он был очень хороший человек. Он был крутого, конечно, нрава, но такой сдержанный. Вот у него внутри все это, вот он это копил и честно смотрел скрупулезно от начала до конца вот эти все передачи. копил, а потом вдруг это вырвется у него наружу. Он возьмет там монтировку и раздолбает этот телевизор, понимаете, к чертовой матери. Вот, или с балкона сбросит. У нас сменилось 15-20, наверное, ящиков. Он покупали сразу по 2-3 телевизора. Угу. Вот такой вот он был человек, понимаете. И он меня приучил, он мне привил вот это. Угу. И вы говорили о коллективе. И, конечно, потом, когда я вышел в большую жизнь, то мне захотелось разделить вот это свое чувство, свою любовь вот к худшим образцам вот дрянного искусства и культуры, разделить с кем-то. И я стал искать единомышленников, поэтому у нас и образовался сейчас такой своего рода институт, так сказать, вот понижение, что ли, квалификации, если можно.
2: Вы преподаете?
3: Да, я преподаю, и я не один, у нас там несколько преподавателей. Я вот должен похвалить, вот у нас есть там такой Павел Фролов. Он большой молодец. Он вот в этом искусстве различать плохое искусство.
2: От очень плохого.
3: От очень плохого, да. Он зашел так глубоко, что он вот как лектор просто отвратителен, угу. Понимаете? То есть он являет сам из себя просто пример омерзительного, дрянного преподавателя. Угу. И студенты просто ломятся на его лекции. Вообще мы с ними ходим на самые худшие премьеры. И не только в кино, понимаете? На отвратные спектакли, гадкие вернисажи, омерзительные музыкальные всякие концерты. Вот. А по выходным мы встречаемся иногда на вокзале, узнаем друг друга по лицу, садимся в электричку в какую-нибудь, едем, знаете, вот в самые запоганенные, заплеванные леса, угу. Где вот совершенно нет грибов, где одни поганки, вот здесь все истоптано, вот, чтобы ну, не выходить вообще вот из этого состояния постоянного отвращения. Угу. Вот. Но кино, конечно, дрянное мы любим больше всего.
2: Но сейчас же, наверное, засилье, наверное, очень много плохого. И как вот...
3: Сейчас худшие фильмы стали хуже. Плохие фильмы стали хуже. В каком смысле? Они стали лучше. А для нас это хуже.
2: Да. А шкала? Выработана вот какая-то шкала оценочная. Как понять? Ведь я, насколько могу понять, что должно быть настолько плохо, что прям круто.
3: Круто. И вот. Это хорошо.
2: Да. А как вот выбрать это ощущение? Ведь... очень много фильмов средних, ни туда, ни сюда.
3: Конечно, это вкусовщина. Да, вот эта безликость – это главный враг. Потому что его и ни туда, ни сюда. Знаете, вот как яблоки сортируешь или грибы. Вроде бы он и вроде ничего, но какое-то же это ни туда, ни сё. А мы любим, чтобы это было ярко выраженный какой-то вот отстой, гадость какая-то, мерзость и бездарность. Вот бездарность, конечно, это ключевое слово. Мы очень любим
2: бездарность. Можно ли научиться бездарности или нужно по природе, вот человек может интуитивно быть вот настолько одарен, ну, как бы, как бездарь.
3: Что это талант.
2: Да, что он делает
3: талант все... Талант быть бездарным.
2: Да, это вот особый... Бывает ли это? Или все-таки нужно...
3: Бывает, бывает. Очень много этого, знаете, вот в семьях известных артистов, режиссеров и дети, мы говорим, вот природа отдыхает на
2: вот,
3: детях.
2: Да, кстати. Да.
3: И в некоторых семьях она отдыхает так хорошо эта природа, угу. Что она уже никогда из отпуска этого не вернется к ним. Есть же целые образцово-показательные династии, понимаете? Например, отец – плохой режиссер, мать – чудовищная актриса, ну и сын достойно несет семейное знамя. Он дерьмовый колумнист или продюсер, или ресторатор.
2: Ведь вообще легче стать... Если ты действительно сын известных родителей, как режиссер, допустим, ведь к тебе внимание-то априори больше.
3: Больше внимания, да. Поэтому заведомо люди идут на твою премьеру, и они получают вот как раз вот этот продукт. Вот. Мы учим, потому что не умея, не зная точно, что такое плохо, люди толком не могут понять, что такое хорошо. Понимаете?
2: Вот это очень-очень серьезная и интересная тема.
0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Ассенизатор отечественного искусства Борис Петрович Стасов в гостях у программы «Встреча с интересными людьми». Борис Петрович, а вот нет ощущения, что вы какую-то на себя взяли вот эту непосильную ношу? Ведь все-таки, ну, в определенной степени могут слушатели подумать, что это какое-то извращение. Нет?
3: Нет, это у нас это миссия. Мы к этому относимся очень серьезно. Мы у нас были переговоры и с Министерством высшего образования. То есть это собираются развивать, в общем, прививать. Вот у нас есть подшефная детская школа. И детский садик, кстати. Вот в школе они читают плохие книги, самые вот дрянные. По ним пишут плохие сочинения. У них и худшие учителя по физкультуре, по физике, химии. Вот. А в детском садике они лепят из самого дерьмового пластилина, раскрашивают засохшими красками что-нибудь. У них там самые тупые нянечки. То есть мы уже детишек с измальства приучаем, чтобы они знали,
2: что так нельзя.
3: Да, что так нельзя. Вот как. Вот то что есть, такое по-настоящему дрянное.
2: Да, то есть если вдруг понравилась какая-то дурацкая песенка, ребенка могут наказать, условно говоря. Или я неправильно понимаю?
3: И это тоже, ну, конечно, по-своему, то есть зависит от возраста. В школе уже могут серьезнее наказать, просто выпороть.
2: Ну, вот мне тоже кажется, что это, казалось бы, такой метод древний, но очень действенный.
3: Да, да. Вы знаете, вот хорошему учат везде. Везде вот приучают, это надо лучше, надо быстрее, выше, сильнее, больше и так далее. А вот где хуже, где этому учат? Нигде. Поэтому, когда есть чем сравнить, вот наши специалисты, да, да, эксперты, они эксперты по дряни, понимаете? По всякому барахлу. Вот. А эксперта, живого человека, не заменит никакая техника. Вот нам поставляют сейчас приборы, дерьмометры, нанотехнологии такие, значит. Но никакой дерьмометр не может на самом деле определить качество вот продукта искусства. Только живой человек, вот как наш специалист.
2: Ну вот говорят, да, вот спортсмены наши, футболисты, вот они много получают, а бегают медленно. Вот что, нет никого, кто бегает еще медленней? Вот как?
3: Есть, и это надо показывать. Где-то надо даже обучать людей плохо играть в футбол.
2: То есть чтобы... хуже еще?
3: Еще хуже, да. Специально обучать этому и показать людям, вот что на самом деле плохой футбол. Угу. Может быть, во-первых, тогда наши полюбят больше наших футболистов, угу, и больше им простят. А во-вторых, люди будут иметь с чем сравнить, до чего расти. И в ту сторону, и в другую.
2: Интересно.
3: Да вы придите даже на наши уроки физкультуры у нас на курсах. И посмотрите, как там они ходят, катают полуздутый мяч по траве в развалочку. Угу. Или там кто-нибудь висит на перекладине, как мешок, понятно с чем. Угу. Полтора раза не может подтянуться. Вот. И люди с отвращением смотрят на нас. А прыжки через козла, это надо видеть. И это касается не только спорта. Если вы зайдете на наше занятие или просмотр, то вот как вы сказали, что у меня вот выражение на лице, вы увидите 100-150 лиц вот наших воспитанников вот с такими выражениями лиц, где смесь отвращения и наслаждения. Понимаете, удовлетворение глубокого с омерзением.
2: От получения знаний.
3: Да,
2: что от получения теперь ты знаешь
3: знаний,
2: как, правильно?
3: Да, от этого такого искусства. Что касается, кстати, вот ресторанного бизнеса. Мы ходим в самые худшие рестораны, забегаловки, тошниловки. И стараемся там тоже узнать, что же такое действительно дрянная еда. Понимаете? Мы очень часто ругаем сейчас продукты там какие-то или примеси, или они не свежие, или не гигиенично что-то, или некрасиво будет. Но люди не знают толком, что же такое на самом деле вот это.
2: Вот как же вы интересно с каким-то таким прям кайфом.
3: Со вкусом, да, вы это хотите сказать.
2: Да, с таким привкусом, с таким запашком приятным и не очень рассказываете обо всем этом. Прямо даже интересно.
3: Да. Вы знаете, ну много можно еще чего рассказывать, но я сейчас предлагаю немножко переключиться. И чтобы отдохнуть немножко вот от моих рассказов, сделать музыкальную паузу.
2: Угу. Ну, я согласен.
3: И послушать что-нибудь, наоборот, хорошее, качественное, настоящее искусство. Вот, например, из нашего любимого.

0: прям жалко обрывать, но хочется еще немножко вот рассказать.
1: Прекрасно.
0: Да-да-да. Но вы знаете, мы не только рассказываем, мы пишем огромное количество рецензий вот на спектакли, книги, концерты, фильмы.
1: Знаете? А есть вот именно контакт с деятелями искусства, вот, которые как раз являются для вас притягательными? Вот есть такой какой-то?
0: Ну, есть, есть. Вот в результате одного такого контакта у нас вот есть такой Ермолай Седов. Он вот в результате такого контакта с одним работником искусств попал в больницу надолго.
1: То есть...
0: Контакт был такой резкий.
1: Ага.
0: Да, с автором плохого фильма, вот о котором Ермолай написал такую хорошую рецензию.
1: То есть это даже в какой-то степени работает у вас и...
0: Да, она может быть опасной, да. Но многие относятся к этому мудро и терпимо. И вообще вот такие рецензии, это даже популяризация.
1: Ну вот есть такое, да. И даже в нескольких фильмах я, помнится, видел, что многие... деятели искусства, художники или даже, может быть, какие-то скульпторы, те, кто устраивали выставки, они хотели, чтобы о них написали плохо,
0: да.
1: Чтобы зритель
0: посетил.
1: Пошел на этот...
0: Да, и убедился
1: да.
0: Сам,
1: да, что это правда.
0: Что вот. Это правда, и это действительно настолько ужасно. Вот со скульптурной выставкой одного, не буду называть чьей, чтобы бесплатного пиара ему не делать, получилось так. Вот мы написали соответствующую рецензию, и пришло очень много людей. Мы обеспечили хорошую явку туда, все пришли, много народу, оплевались и написали у себя очень широко, вот соответствующие отзывы плохие. Небывалый эффект был, я вам скажу. Потом очереди стояли, опоясывающие такие выставочный зал в три ряда. Вот все хотели сами прийти, пощупать, понюхать, удостовериться. Да, насколько это отвратно.
1: Вот. А как вот вы узнаете, на какой спектакль, фильм, на какого режиссера идти?
0: Ну, вы знаете, у нас вообще просто природный нюх на дерьмо.
1: А вот несколько слов о ваших фестивалях.
0: Да, ну мы действительно проводим два фестиваля. Один фестиваль плохого фильма у нас есть. И второй фестиваль повторного показа плохого фильма.
1: Прекрасно. А ведь плохое, вот некачественное, оно же объединяет людей. Вот какая-то любовь к чему-то такому.
0: Конечно, вот, например, если одному не нравится какая-то мелодия, какой-то композитор, да, и другому он тоже не нравится.
1: Да. Вот я много раз замечал. И людей это сближает, правильно?
0: Да. Давай вместе вот дружить, вот
1: да.
0: Это объединяет. В человеке вообще заложена тяга к плохому. Вот от рождения. Он, можно сказать, впитывает это.
1: Ну, когда он пальцем же, маленький ребенок же в какашку, вот он же потом в рот.
0: Конечно.
1: Это же оттуда.
0: Да.
1: А вот отстоя вообще сейчас в целом много?
0: Да, знаете, только, собственно, он и есть.
1: Дорогие друзья, мы вернемся в студию буквально через пару мгновений.
2: Лучшие фильмы с любимыми актерами и звездами мирового кино в формате Full Super HD и качественным звуком Dolby 6.3 Max в любое удобное для вас время смотрите не где-нибудь, а в заброшенном неотапливаемом цеху бывшего кожевенного комбината номер 7. Стулья и попкорн приносите с собой. Однозальный мультиплекс «Киноман» на Газгольдерной 31, строение 2. Приходите с удовольствием.
3: На улице Промышленной 32 в комиссионном магазине «Твое-мое» выставка-продажа эксклюзивной бывшей в употреблении сантехники. Экземпляры старых и антикварных моделей унитазов предоставлены их владельцами в нетронутом виде после многолетнего использования ими без какой-либо санации. Чистый винтаж. Спешите приобрести коллекционную сантехнику БУ. Магазин коллекционной сантехники «Твое-мое». Телефон 962-243-745-322. Твое теперь мое.
4: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
5: Встреча с интересным человеком.
1: Борис Петрович Стасов, ассенизатор отечественного искусства, ведущий научный работник, преподаватель. Ну что ж, мне очень приятно. Долго еще можно общаться на эту интересную тему. И мне бы хотелось, наверное, пригласить наших радиослушателей, может быть, тех, кто заинтересовался, вот куда поступать, где послушать ваши семинары, лекции, как вот ознакомиться.
0: У нас очень высокий конкурс. У нас где-то до 250 вот человек просто стремятся на одно место попасть, стать слушателями. Ну, куда? Это, конечно, Левая Покровка, Нечетная сторона. И прямо за особняком Облынского, там вот домик, знаете, с колоннами такой, охристого цвета, вот прямо за ним там дом. И, конечно, мы выбрали, нам предлагали чердак. Ну, с чердака, понимаете, панорама довольно приятная, там воздух и светло. Мы выбрали подвал для этого дела. Подвал без окон, без дверей. Он способствует, там у нас кондиционеры, они работают наоборот, то есть нагнетают несвежий воздух. Вот.
1: А парковка? Вот сейчас очень важный
0: парковки
1: момент.
0: Парковки тоже. У нас самая худшая парковка в городе.
1: Аж как это понять?
0: Во-первых, нет мест. Места укорочены. Угу. То есть ты поедешь на машине нормальной длины, ты еле впишешься туда. Угу. Везде камеры. 532 камеры. Угу. Камеры

0: Дорого, да. И расплачиваться можно худшими валютами мира.
1: Я, кстати, понимаю, почему дорого, потому что если было дешево, то подспудный человек бы думал, что ему подсунут сейчас что-то такое некачественное.
0: Да.
1: А дорого,
0: дорого
1: это
0: значит, должно быть качественно.
1: Да, значит,
0: это
1: должно
0: нет,
1: быть...
0: это совсем не так, это как раз наш случай. У нас все и дорого, и отвратительно. И вообще мы создали там у себя такой целый оазис всего дрянного и дерьмового. Поэтому мы и называемся «Высшие ассенизаторские курсы для работников культуры».
1: Вот последний вопрос, Дмитрий Николаевич. Вот глобально, как вы считаете, да, количество некачественного, дерьмового искусства, вот, каким бы, о музыке или о театре, или о кино, о скульптуре, о чем бы мы ни говорили, вот количество дерьмового, оно увеличивается в мире в последние годы, или все-таки сохраняется вот этот баланс, который, наверное, всегда был, что-то хорошо, что-то не очень, как вы считаете?
0: Ну, знаете, мы как ассенизаторы, конечно, заинтересованы,
1: вот работы у вас
0: чтобы...
1: больше, как у ассенизаторов,
0: да,
1: становится
0: чтобы
1: работы.
0: Этого было больше, потому что тогда больше работы, интереснее с работой, объем, вал, так сказать, этого всего. Просто есть где разгуляться, и филиалы, институты открываем, и поэтому... Мне кажется, что да, до недавнего времени этого отвратительного, так сказать, искусства было вроде поровну в разные эпохи. Но последнее время, это, знаете, это просто праздник для нас.
1: Ну что ж, на этой оптимистической ноте хочется, ну, конечно, поблагодарить вас, чтобы вы пришли на наше, я уже не знаю, наверное, не самое дерьмовое радио, к сожалению.
0: Ну,
1: как
0: может быть, и не самое, но надо работать тоже. И вообще, я вам желаю, чтобы вы сделали какие-то часы дрянного эфира у себя на радио. И побольше желательно. Чтобы потом ваши слушатели оценили, какие вы на самом деле хорошие.
1: Будем стараться. Будем стараться.
0: Постарайтесь.
1: Всего вам самого-самого доброго. И ждем вас в гости.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам большое.
0: Да, и вам тоже.
1: Счастливо.

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что Радио Чипальдух нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы?

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. Студия радио «Чепельдук», Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Обзор по материалам газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Информационное сообщение. 5 марта в Москве в Кремлевском дворце съездов состоялось заключительное заседание 25-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Делегаты съезда бурными, продолжительными аплодисментами встречают сообщение о единогласном избрании членом Центрального комитета КПСС товарища Л.И. Брежнева. Съезд тепло встречает сообщение об избрании членов ЦК КПСС, кандидатов в члены ЦК, членов Центральной ревизионной комиссии КПСС. Подробнее можно прочитать это сообщение на страницах самого номера этой газеты. А мы перейдем на другую страницу. Здесь обзор международной реакции на это и другие события. Прага характеризует итоги работы съезда «Чехословацкое рудое право», пишет: «Полное единство взглядов делегатов по вопросам, обсуждавшимся на 25-м съезде КПСС, самая выразительная черта форума советских коммунистов». Будапешт, венгерская Мадьяр Немзет, видимо, указывает, что 25-й съезд КПСС раскрыл перед народами Советского Союза, странами социалистического содружества и всей международной общественностью картину будущего, в котором, от себя добавлю, мы с вами, дорогие слушатели, это радио «Чепельдук», сейчас находимся. Снилось ли делегатам и депутатам этого съезда существование радио «Чепельдук»? Конечно, непонятно. Вряд ли. Прежде чем продолжим. Нью-Йорк. Многие американские газеты приветствуют четко выраженное на съезде стремление Советского Союза к продолжению политики разрядки международной напряженности. Газета Christian Science Monitor подчеркивает, в своем докладе Л.И. Брежнев подтвердил политику разрядки в отношениях с Соединенными Штатами, указав, что она сыграла решающую роль в уменьшении опасности новой мировой войны. Советский партийный руководитель также заявил, что имеются хорошие перспективы для добрых отношений с США в будущем. Видите, как все замечательно, интересно и миролюбиво. Лондон. 25-й съезд КПСС представляет собой важнейшее политическое событие послевоенного периода, пишет сегодня либеристский еженедельник «Трибюн». Буэнос-Айрес, комментируя итоги 25-го съезда КПСС, аргентинская газета «Пренса» отмечает, что никогда еще СССР не обладал таким мощным экономическим и научно-техническим потенциалом, как сейчас. Уверенный тон Л.И. Брежнева в его выступлениях перед делегатами съезда отражает уверенность Советского Союза в собственных силах. Напоминаю, вы слушаете обзор несвежего номера газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Продолжим обзор сообщением из области спорта. Гетеборг, 5 марта 1976 года. На льду Дворца спорта «Скандинавиум» москвич Владимир Ковалев в третий раз в олимпийском сезоне оказался вторым в споре сильнейших фигуристов-одиночников. На чемпионате мира его снова опередил англичанин Джон Карри. Карри вынес на суд зрителей блестящую интерпретацию своей произвольной программы. Бронзовую медаль завоевал экс-чемпион мира Ян Хоффман из ГДР, оттеснивший до 4-е место бронзового призера Олимпиады 76 канадца Толлера Кранстона. О, Толлер Кранстон был замечательным фигуристом, это я уже от себя добавлю. помню, в те годы я мальчишкой катался на таких смешных полозьях, примотанных к валенкам. Да. Это был обзор несвежего номера газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Лозунг этой газеты «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Цена номера постоянная была 2 копейки. Основана газета в 1925 году. Ну, а радио «Щепельдук» было основано несколько позже. Хотя об этом в газете пока ничего еще нет. Ну что ж, на этом мы заканчиваем выпуск несвежих новостей на радио «Щепельдук». С вами в студии был Арсений Мухин. Ну, а я, пожалуй, пойду посмотрю, как там обстоят дела на нашей муравьиной ферме. В фермикарии в музыкальной редакции. Ну, а вам приятного вайба в эфире.
3: Is there anybody gonna listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much, it makes you sorry. Still, you don't regret a single day.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21:21. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 23. Уверен, что основная причина, по которой полиция не допускает людей к месту катастрофы самолета, это чтобы никому не пришло в голову улечься там среди остальных. А потом, когда придут, сделать вид, что только что проснулись, и спросить: «А что это было?»
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Денис, Ставрополь. А почему-то ник Алекс Шквир. Но Денис, он же Ставрополь.
3: Алло.
2: Добрый день. А вот Дениса нам удобно было бы услышать? Нам-то было бы удобно. А вот Денису это удобно?
3: Да.
2: Очень удобно.
3: Да, ему нормально.
2: Ему нормально. Вы у нас на радио Чапельдук попали, голубчик.
3: Да.
2: Да.
3: Это хорошо.
2: Знаете такого?
3: Ну, конечно, знаю.
2: Что-нибудь скажите, что ли, нам еще.
3: А с какой стати?
2: Вот. Вот хороший разговор. На этом можно и закончить, в принципе. У нас таких звонков еще не было.
4: Это звонок под названием «С какой стати?».
2: Денис, ну тогда до следующего звонка.
4: Да, спасибо огромное.
3: Спасибо.
4: Всего доброго.
3: А с какой стати вы уходите?
2: Это другой уже вопрос. А у нас только один разрешается вопрос на звонок. Так что все, пока, удачи.
4: Пока.
3: Спасибо, и вам. Завтра вас послушаем.
5: У нас все ходы записаны.
3: А с какой стати?

0: go to number one.
1: Тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио Чипальдук в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки.

Все к лучшему. В этом лучшем из возможных миров. Вольтер.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не так.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Аркадий Марчуленис. Программа «Встреча с интересными людьми». И сегодня у нас вновь в гостях доцент кафедры философских наук, главный эксперт отдела системных исследований университетского универсального профиля Виктор Евгеньевич Самохин. Виктор Евгеньевич, ну что ж, на дворе у нас сейчас погода меняется, и, конечно, да, первый конкретный вопрос: будет ли завтра дождь, потому как у нас многие сейчас ездят на самокатах, и, конечно же, погода имеет колоссальное значение.
3: Отвечу так. Вы знаете, вот видите ли, основными приоритетами для нас, вот для нашего института, является комфортное состояние граждан, жителей города. Мы над этим работаем, мы стараемся удовлетворять все их потребности, вопросы, и я думаю, что граждане будут довольны. Все будет нормально.
2: Ну, то есть дождя не будет завтра.
3: Ну, вы знаете, тут такая ситуация. Дело в том, что при конденсации паров в верхних слоях атмосферы, при охлаждении, естественно, возникают капельные такие образования.
2: Да,
3: они
2: да.
3: иногда могут выпадать на землю. Вот это, в этом и заключается, в общем, феномен
2: дождя.
3: Ну,
2: вот если говорить про завтрашний день, вот завтра все-таки будет дождь?
3: Ну, дело в том, что я неоднократно рассказывал в своих выступлениях о новейшем оборудовании, поступившем к нам, с помощью которого мы определяем, будут ли осадки, какая
2: погода и так
3: далее.
2: Что показывает оборудование на завтра?
3: Вот, дело в том, что в концепции, разработанной нашим главным институтом, указано так, что вот при наличии, значит, конденсата, возможно выпадение, возможно какие-то погодные отклонения,
2: вещи. Точно непонятно в результате, если так
3: вы знаете, мне казалось, что я как бы ответил на ваш вопрос.
2: Ну да, может быть, а может и не быть. Ну что ж.
3: Не знаю, да, вот так.
2: Огромное
3: это, да.
2: спасибо. Виктор Евгеньевич Самохин был у нас в гостях, главный эксперт. И хочется пожелать всего самого хорошего. И до новых встреч в наших следующих эфирах.
3: Да, вы знаете, ну тут я как-то не совсем вас понимаю. Дело в том, что вы сами сказали, что вы хотели конкретнее, понимаете?
2: Ну, и мы же говорили про дождь.
3: Если вы хотите конкретнее, да. то что значит, вот вы желаете мне всего самого хорошего? Вот конкретнее чего мне желаете?
2: Ну, что желают обычно? Что человек сам себе желает? Здоровье, наверное.
3: Это, понимаете, здоровье каких... вещь относительная. То есть давайте конкретнее тогда, какого здоровья? Здоровье чего?
2: Не, ну сколько вам лет вот сейчас?
3: Ну, мне 64.
2: Не, ну, если вам 64, значит, ну что, чтобы у вас там, я не знаю, хорошо, давление,
3: ну,
2: наверное.
3: Вот хорошо, печени моей здоровья вы желаете?
2: Да, конечно,
3: хорошо.
2: Печень зависит от того, да. Я желаю.
3: Сердцу
2: да.
3: желаете
2: да,
3: здоровья?
2: Ну, конечно, кроме...
3: Вот, кишечнику?
2: Кишечник, это тоже
3: хорошо,
2: ЖКТ.
3: Да, почки?
2: Да.
3: Желаете
2: желаю
3: здоровья.
2: Здоровья.
3: Ну,
2: да,
3: это
2: да,
3: хотя
2: да,
3: бы конкретнее, да. Вот, кровь. Давайте с кровью разберемся. Гемоглобин какой вот мне желаете?
2: Я хочу вам пожелать высокого гемоглобина.
3: Высокого гемоглобина. Так
2: высокого
3: и желайте, понимаете,
2: ясно.
3: А то просто вот здоровье. Конкретнее надо, понимаете? Билирубин какой? АЛАТ, АСАТ, вот креатин, киназа, вот
2: ух,
3: эти все показатели какие.
2: Я не знаю, хотелось, чтобы у вас как бы, ну, суставы вот ваши...
3: Да, хорошо,
2: у
3: да.
2: У вас нету каких-то проблем суставы, с суставами?
3: Ну, вот хорошо, что вы пожелали, потому
2: да,
3: что,
2: нет,
3: да, вот
2: это
3: правое
2: важно.
3: Плечо
2: опорный,
3: у меня,
2: опорный,
3: да, здесь.
2: Опорный аппарат.
3: Да, и большой пальцы вот здесь какие-то, видимо, износ.
2: Ну, наверное,
3: то есть это вы
2: не
3: желаете. Мне приятно, когда желают конкретно, чтобы у меня не болел,
2: ну,
3: допустим,
2: поясница,
3: суставы.
2: Вот желаю, чтобы у вас поясница в хорошем состоянии
3: хорошо,
2: была.
3: Да, она, кстати, более-менее, да.
2: Вот
3: ну, хорошо,
2: вам
3: что вы пожелали.
2: Вам, да.
3: Теперь вот зубы. Начнем с коренных
2: зубы.
3: Верхних.
2: Хорошо.
3: Как? Вот коренные верхние как?
2: Желаю, чтобы... Они у вас есть вообще?
3: Есть.
2: Да я желаю, чтобы не было даже кариеса. В
3: хорошо.
2: Целом у вас наследственность какая?
3: В целом, такая, на четверочку.
2: На четверочку. Плюсом, ну, значит, да. желаю, чтобы, так сказать, вы как можно меньше тратили денег
3: хорошо.
2: На зубных врачей, потому что сейчас это не дешевое удовольствие.
3: Хорошо. Вот видите, вот когда конкретно же можно пожелать, не просто здоровья, а вот более-менее с этим разобрались. Далее, еще чего желаете?
2: А, еще чего желаете?
3: Счастья, успехов,
2: да,
3: может быть, каких-то.
2: Да, но семья у вас есть?
3: Да.
2: Я желаю, чтобы, невзирая на все невзгоды, семья была для вас опорой. И, так сказать, вы... Mm-hmm. Сколько с женой живете уже лет?
3: 14 лет.
2: 14 лет. Пускай будут серебряные и другие
3: да.
2: различные
3: да.
2: свадьбы. Mm-hmm. Дети, чтобы
3: детей.
2: У вас...
3: Сколько детей еще нужно мне?
2: Не, ну...
3: Вы желаете
2: сколько,
3: мне
2: а сколько
3: детей?
2: Есть у вас?
3: Трое.
2: Трое, нет, ну, наверное, хватит. Как вы сами считаете? Я могу пожелать еще одного ребенка, если
3: пожелайте.
2: Хотите. Давайте вот еще одного ребенка.
3: Пускай. Хорошо, так.
2: Эх, прям еще.
3: Творческих успехов вы желаете?
2: Творческих, наверное, нет. А зачем вам?
3: Ну, просто мне хотелось бы, вот когда желаю творческих успехов, каких? Концертов, если концертов, например,
2: да
3: где?
2: Да нет, я не знаю.
3: Сколько зрителей?
2: Зрителей. А вы выступаете, продолжаете выступать?
3: Да, я выступаю.
2: Иногда,
3: да.
2: Так, тогда, конечно, я вам желаю, чтобы вы...
3: Какие-то
2: чтобы
3: презентации, лекции,
2: чтобы вы были понятым, чтобы оплата была хорошая.
3: Денег, вот, допустим, да.
2: Да.
3: Каких? В какой валюте?
2: В какой валюте? Ну, в рублях, я думаю. А какие? А вы где их тратите?
3: А, в рублях, хорошо,
2: вы
3: понятно.
2: Же здесь тратите?
3: Сколько?
2: Будете?
3: Здесь, да? Здесь.
2: Ну, а сколько вы выступаете по времени?
3: Ну, где-то 1:40.
2: 1:40? Ну, хотя бы тогда 1030, чтобы...
3: Хорошо. Видите, конкретно можно же пожелать? Потому что вы тоже еще вот счастье вы желаете. Как, вот, допустим, счастье.
2: Я согласен, что нужно конкретизировать.
3: Конкретизировать.
2: Время
3: маловато
2: было.
3: Я терпеть не могу сам общих фраз и банальностей, понимаете? Поэтому нужно всегда конкретно вот эти...
2: А может быть, если я вам пожелаю всего, чего вы сами себе желаете? Может быть, это будет конкретно?
3: Но тогда я должен буду вам ответить, и это займет некоторое время.
2: Ну, ответьте, что вы сами себе...
3: Перечень того, что я сам
2: себе желаете.
3: Желал.
2: Чего?
3: Вы знаете, здесь у нас сколько времени сейчас в программе?
2: Ну, я у нас есть еще программа, мы все равно уже вышли из норматива.
3: Вы знаете, давайте отдельно я к вам приду, и
2: да.
3: Это будет, вы мне зададите только один вопрос.
2: Вот этот
3: тогда.
2: Вот, что вы сами себе желаете?
3: Да,
2: давайте,
3: это будет как
2: хорошо.
3: Продолжение вот нашего прощания. То
2: хорошо.
3: Есть будем считать, что мы сегодня только начали прощаться,
2: да.
3: Вы мне что-то начали желать, а продолжение
2: вы
3: мы закончим программу
2: в следующий
3: раз
2: правильно?
3: Конкретно уже, да. Потому что действительно нам нужно как-то конкретнее быть.
2: Нет, я с вами согласен, да. Тогда мы приглашаем вас снова через неделю.
3: Через неделю. Ждем... Во сколько?
2: Во сколько? Так, сейчас я должен связаться. Давайте, давайте утром, в
3: хорошо,
2: 9 утра,
3: утром,
2: хорошо?
3: 9 утра, хорошо.
2: В 9 ровно. Да, будете здесь?
3: Да, хорошо.
2: Машину заказывать вам?
3: Заказывать.
2: Хорошо.
3: Закажите
2: а
3: машину.
2: Тогда, значит, заказываем
3: спросите,
2: машину.
3: Спросите, какой класс машины, средний там или мини там и так
2: какую
3: далее.
2: Какую вам машину?
3: Какую?
2: Нормально будет, если эконом-класс?
3: Эконом.
2: Или вам лучше...
3: Давайте эконом, хорошо.
2: Давайте эконом, давайте эконом.
3: Упрости задачу.
2: Потому что просто не было заранее спланировано.
3: Да, хорошо. Водитель, какой водитель будет?
2: Ну, какой мужчина?
3: Мужчина или женщина?
2: Ну, да какой вам нужен водитель?
3: Быть мужчина.
2: Ну хорошо,
3: хорошо
2: конечно,
3: мужчина.
2: Давайте мужчина.
3: Но я его пойму, мы будем общаться как бы.
2: Да,
3: понятно.
2: Хорошо.
3: Окей, хорошо.
2: Вот, так что я думаю, что через неделю мы уже как-то так сможем спокойно обсудить,
3: хорошо,
2: что
3: да.
2: же вы сами себе желаете.
3: Желаете, да.
2: Дорогие друзья, интересная была у нас сегодня встреча с Виктором Евгеньевичем Самохиным. Уже не первая и, как мы выяснили, не последняя.
3: Да.
2: Через неделю мы встретимся.
3: Но... И, кстати, Аркадий, не знаю вашего отчества до сих пор, понимаете?
2: Аркадий...
3: А это получается не конкретно. Вот
2: Аркадий Иванович.
3: Аркадий Иванович.
2: Да.
3: Все, до встречи.
2: Всего доброго.
3: Аркадий Иванович, да. Всего доброго.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Если мы будем говорить то, что думаем, станет очень тихо.
1: Радио Чипльдук. Великая акустическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Радіо Чіпльдук. Наконец-то.
1: One, two, one, two, three.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Акустическая лупа.
1: Как известно, человеческое ухо не позволяет нам слышать звуки в мире насекомых и микроорганизмов. Однако эти звуки есть. Аналогом оптической лупы, увеличивающей изображение, в мире звуков является так называемая акустическая лупа, увеличивающая, если можно так выразиться, звук.
0: Современные ноу-хау позволяют с помощью нанотехнологий приблизить гиперминиатюрные сверхчувствительные микрофоны практически вплотную к объектам и обитателям микромира, дав нам, наконец, уникальную возможность услышать обычно неслышимые звуки с точки зрения и в масштабе самих обитателей этого удивительного микрокосма.
1: Запись первая. Комар. Звукоувеличение в 150 раз.

0: Напоминаем. Изобретение акустическая лупа, патент номер 447-91-3, является интеллектуальной собственностью радио Чипльдук.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: fresh.
1: Спокойно. Прошу пройти. В отделение?
2: Точно.

0: Как выяснили филологи, стихотворение Николая Некрасова «Сеятелем» написано дактилем.
1: А стихотворение Максима Горького «Песня о буревестнике» и «Песня о соколе» птеродактилем.
0: Задумайся!

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук». Автор и ведущий – кандидат искусствоведения Владлен Большаков.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию своего рода уникальный музыкальный бестселлер выдающегося австрийского композитора Вольфганга Амадеуса Моцарта, точнее, его знаменитую 40-ю симфонию «Соль минор». Это произведение прозвучит для вас в исполнении Большого симфонического оркестра Рейнской филармонии под управлением маэстро Рихарда Гольденштрауба. Ну что ж, великая музыка не нуждается в словах. Итак, Моцарт, 40-я симфония. Вы слушаете первую часть 40-й симфонии «Соль минор» Вольфганга Моцарта. Для тех, кто опоздал, напоминаем: Моцарт, «Molto allegro», «Соль минор», но вернемся к музыке. Интересен тот факт, что 40-й симфония называется потому, что она была написана Моцартом сразу же после 39-й симфонии. Но не буду вам мешать. Хотелось бы напомнить, что 2006 год является годом Моцарта по версии ЮНЕСКО. В этом году ему бы исполнилось 250 лет. И снова 40-я симфония. Добавлю, что в следующем, 2007 году, Моцарту исполнится 251 год. Но не будем отвлекаться. Немаловажно отметить, что здание Рейнской областной филармонии было построено архитекторами Рильке и Брончиком в 1712 году по заказу эрцгерцога Хепцебаха Дармштадтского. Но, кажется, я немного увлекся. Давайте слушать Моцарта.
2: «Уй, айс фун ду гейбин гендайст, ин цун трайкун фун бахт».
1: Так сказал великий Гёте о своем великом соотечественнике Людвиге Ване Бетховене. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я надеюсь, что гениальная музыка великого Моцарта никого не оставила равнодушным. Всего доброго, до новых встреч!
0: Вы слушали рубрику «Слушая классику» на радио «Чипльдук».

0: Короткие встречи.
1: Доктор, скорее дайте мне обезболивающее.
2: А что с вами?
1: А что-то я больно умный.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

радио Чипльдук с неограниченной безответственностью. Can you walk around the phone trying to get rid of it?

прозвучала музыка для чистки карбюраторов. Нашу музыкальную программу «Радио Чапульдук» продолжает музыкальная композиция для посадки гладиолусов.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последнее.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, вот интересно. Человек написал, что такой-то телефон – Трамп.
3: Вот наш. Вот.
2: А в адресе написано «Димон» вот в его Трамп. Электронке. Вот. Димон Трамп.
3: Трамп-пам-пам.
2: Алло.
4: Алло.
2: А вот нам нужен Трамп.
4: Я вас слушаю.
2: Замечательно.
3: Вот и славно, Трамп-пам-пам.
2: Дмитрий Дональдович Трамп, слушатель радио Чипульдук, такой вот у нас попался.
4: Здравствуйте, радио Чипульдук.
2: Здравствуйте, господин Димон Трамп. Что вас сподвигло этот ник взять вообще и вообще слушать радио Чипульдук? А может, вы не слушаете даже?
4: Нет, радио Чипульдук я слушаю. Очень усиленно слушаю, мне нравится ваше радио.
3: Хорошо, да. Так.
4: Ну, мне нравится звукооператор ваш, который подбирает треки так фантастическим таким образом, что просто не оторваться.
2: Да, это профессия называется музыкальный продюсер, да.
4: А, ну, точно.
2: Да, да, да. Но это тут отдельный респект. Тут у нас есть, конечно, и печальные какие-то о нем известия, но он у нас не один, поэтому...
3: Собирательный образ.
2: Да, да, это собирательный уже теперь образ, но основу такой вот Саша Демин нам это все... устроил. И на эту основу уже нанизываются дальше дополнительно. В том числе, кстати, с помощью слушателей.
3: Ну, а вы как давно слушаете радио Чипульдук? И все-таки почему же вы Трамп?
2: Да, вы куда выдвигаться там надумали?
4: Не-не-не, это совершенно другое. Это от немецкого трампет, он, это труба, он трубе играет.
3: Трампет! А, на трубе!
2: Трубач, трампет он, понятно.
3: Ой, трампет, это же
2: так
3: здорово.
2: Так сразу и сказал, товарищ.
3: А почему рядом трубы-то нет никакой?
4: Нет, рядом трубы нет никакой. Я, ребят, не сыграю вам сейчас, к сожалению.
2: Ай,
3: беда какая.
2: Вот это досада просто, да. Вот
4: вы
2: всегда.
4: Посмотрите в интернете, найдите, может быть, трек поставите наш. Группа «Будущие покойники» называется.
3: Ну, это понятно.
2: Очень оптимистично, да.
3: Реалистично.
4: Да, ну, а что, это реалистично, да,
3: конечно.
4: По крайней мере.
2: Ага.
4: От пессимизма здесь ни грамма нет. Вы просто послушайте музыку и поймете все.
3: Хорошо.
2: Ну, хорошо.
3: А вы там на трубе, и что еще? Или только этот
4: участвует? Ну, и на ударных, на каких-то, на шуршащих ударных, и еще на чем-нибудь.
3: Перкашен.
4: Что не заняли партнеры.
3: Перкашен,
4: да.
2: Шуршаль. Ну, может, какая-нибудь аж шуршалка есть, что-то под рукой? Очень музыкального хочется.
4: Не разведете вы меня, к сожалению, нет.
2: Не
4: разведете? У меня есть бутылка 5-литровая, я сейчас вот буду воду набирать.
2: Ну, хорошо. Ну, трубы же можно, вот когда человек кому-то объясняет, один музыкант другому. Вы же можете сказать, вот такое тут вот проведение,
3: да,
2: там или что-то.
3: С сурдинкой,
2: вот.
3: Может,
2: ну, что-то сделайте нам просто вот 5 нот каких-то.
4: Ну, вот
3: ну что же, ну не
2: радио Чипульдук.
3: Причем 6 сделал нот.
4: Здоровья вам и процветания, и вообще всяческих благ.
2: Спасибо, да. Ну мы удовлетворили, как сказать, ваш голод.
3: Даже 6 нот, нам 6 нот спели.
2: Коммуникативный.
3: Не 5, а 6.
2: Или вы ожидали чего-то большего? Вот мы-то ожидали, конечно, большего в плане трубы, но и это неплохо.
4: Ну, давайте забьемся, ну, как-нибудь попозже, я подготовлюсь.
3: Хорошо, хорошо.
4: Но это же не будет, уже так.
3: Согласен, это,
2: конечно,
3: согласен.
2: Да, но тем не менее,
3: сейчас было очень даже.
4: Это вы было... позвонили совершенно неожиданно, ребята. Вот.
2: Ну, а как вы хотели?
4: Интересно, это. Ну, я хотел подготовиться, галстук надеть.
3: Вы же в 3 часа ночи позвонили, было бы ожиданно.
2: Это неинтересно. Вот. Все интересно, когда человек заслал в каком-нибудь лохматом году.
3: Да, 2011.
2: Да, и
3: с тех пор уже состарился.
2: Да, он уже
3: дедушкой стал.
2: Да. Забыл, что такое Чипульдук.
3: И вдруг ему бац!
4: Бат.
2: Ему предъявляют. Вот вы хотели.
3: Было, было.
2: Получите.
3: Получайте.
2: Да.
3: Ну хорошо.
4: Ну, вообще я просто вот как бы, ну, вас увидел в приложении в одном, на телефоне вот установлено.
2: Да.
4: И
2: да.
4: Просто сначала название меня заинтересовало. Ну и как только включил, музыка сразу легла как-то. И вот,
2: вот видите, вот, а я говорил, а была битва. Вот мне один человек опытный такой говорит, я знаю, нужно название не такое, а такое. Вот я говорю, нет, вот название вот такое надо.
4: Ну вот и с будущими покойниками так же, ребята.
2: Но я надеюсь, Чипульдук не будет будущим покойником, вот, а он будет будущими поклонниками.
3: Да, лозунг должен быть, давайте...
4: Ну это все-таки все образно.
3: Давайте сделать такой лозунг.
4: Я думаю, вам понравится.
3: Давайте оттянем.
4: Давайте, конечно. Хочется как можно дольше. Но всегда неожиданность, она присутствует.
3: Давайте
2: оттянемся. Да, а давайте слоган «Не все там будем», а «Все тут есть».
4: «Все тут есть», отлично. Вот.
2: Вот.
4: Будущие все. Покойники про это как раз.
2: Вот, вот, вот. Ну, с чего?
3: Ну, значит, все, что, очень
2: это содержательно был у нас, и позитивно. Я так понимаю, Димон Трубач, Трамп, да. Трампет, Трамп.
4: Да, да, Трампик я.
2: Это такая, значит, все. У нас минутка... Чего? Трубы?
3: Духовых инструментов, на секундочку.
4: Минутка духовых инструментов.
3: У нас отвечает за духовые теперь Трамп. Все, пока.
2: Спасибо. Оставайтесь с нами.
4: Хорошего
2: дня, вечера, утра и так далее. Пока.
4: До свидания.

Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиппель-друг. Ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиппель-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4dug.ru. Точнее, тебя ждет само радио Чиппель-друг. Потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиппель-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиппель-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4dug, кнопка ру. Радио Чиппель-друг. И так будет с каждым.

Burgers, Bongos and Burgers.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.